Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

till I can get my satisfaction.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: У меня дело выгорело!
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Radio DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат,
5: мамочке нужно ее оружие.
4: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра в дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drift.ru. 0+.
11: Right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Приветуля, барабуля! Ди команда! Ура! Пятница! Она как Новый год, да, вообще? Празднуется, правда, 52 раза в году. А так, ну что ж, ди народ, давай, врубай дофамин повышающий шоу!
2: Разбудилники! Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Который посчитал, сколько недель празднуется пятница в году. Ничего себе.
1: 52 раза в году.
2: С ума сойти. Будем знать.
1: Ну, прикинь вообще.
2: У нас настроение, как вы поняли, игривое. Я бы даже сказала, игровое. Поэтому мы готовы начать игру «Разбирайка». Для этого отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. И максимально смешно расшифруйте аббревиатуру ПИР. П-И-Р.
1: Праздники разврат.
2: Коротко о планах на вечер Саймона. Да. Пир, пятница и радость.
1: А то тут, видишь, у меня это 18+.
2: Еще версия для тех, кто не позавтракал. Поешь или разогреть?
1: Кстати, я недавно, знаешь, какой видос я посмотрел? Какие блюда вообще нельзя два раза разогревать?
2: Суши.
1: Не, суши-то можно. Ну, как-нибудь соберу для вас, вот, сайхакинг как-нибудь.
2: Это будет полезно.
1: Вот, да. Оказывается, блин, я всю жизнь вообще разогревал с удовольствием, потом мне сказали, так нельзя.
2: Ну, принимать участие в игре «Разбирайка» тоже полезно, потому что, если оставишь самый смешной комментарий, мы вручим тебе подарок от Радио DFM. Ну и, конечно, заявки на пробушку, все там же, группа ВКонтакте, мессенджеры. Как зовут, где живешь и кого будем будить? Пиши.
1: Да, это мы сделаем ровно через одну песню. А я поймал себя на мысль недавно.
2: На мысли?
1: Да, на мысли. Да, на мысль. Что мы же поем пятничный гимн.
2: Угу.
1: Оказывается, многие поют вместе с нами, но неправильно.
2: Мне кажется, сейчас у тебя будет каминг-аут.
1: И ты тоже, да?
2: Я пою его неправильно. It's Friday again, я пою.
1: Да, а на самом деле it's Friday then. It's Saturday, Sunday, what?
2: Ага.
1: То есть, значит, пятница, ну, то есть пятница, а потом суббота, воскресенье.
2: А затем, типа, суббота, затем, воскресенье. Да. А я думала, снова, ну, то есть, it's Friday, пятница снова, бла-бла-бла.
1: Мне такую версию больше не нравится. Но, на самом деле, если петь правильно, it's Friday, then, it's Saturday, Sunday, what? Теперь попробуем, да?
2: Давай.
1: С оригинала. Again, только не пей, да?
2: Забуду это.
1: Нет у тебя мышечной памяти, да?
2: Возможно, сейчас проверим.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Да, браво, браво! It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, который умудрился разогревать суши.
1: Это реально законно? Так можно?
2: Не, ну именно суши, которые на грил, да. А так, а там, где рыбас, да, лучше не надо, да.
1: Получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом видим и в наших мессенджерах.
2: О, а я уже вижу в нашем мессенджере Кирилла. Пишет он: доброе утро всем. Всем желаю пятницы такой классной, что рабочий день прошел незаметно, а вечером провести пятницу как следует.
1: Ничего себе, кто-то переплюнет тебя в том, как мастерски говорить тосты.
2: Да, видишь, красавчик, да, вообще? Вот у кого надо поучиться, да? Кирилл, зиба-зиба, что ты есть? Смотри, лови пятницу именно в таком виде.

0: Ну что за сэмпл? С ума сойти.
1: Не говори.
0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите моих детей Антона и Василису. Уж очень они хотят спать. Хорошего дня, грядущих выходных. Привет из Москвы от Антона.
1: О, Антон, просыпайся. Wake up, wake up. Будем прямо как надо. Так, и... А, во. Теперь у меня работает.

0: Here we go. Дальше нам пишет Алекс у нас в мессенджере. Привет, Катя и Сай. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Лену с днем рождения. Oh, happy birthday, Лена.
1: С днем рождения, Лена! Разбудите, пожалуйста, меня. Павел просит. Питер рулит, а я не могу проснуться никак. Доброе утро всем.
2: Ну вот, Ленинград, трек только что был.
1: Как замычились.
2: Не говори вообще. Но еще есть трек, который может разбудить, если не помог. Поехали.

0: это налево. Нарехс, это уже направо. Ну, я нидерландский.
1: У нас лингвистическое шоу.
0: Да, я же нидерландский чуть-чуть знаю.
1: Не только футбольных фанатов мы приглашаем к игре, которая состоится скоро. Звоните по телефону прямого эфира +7 495 956 101.2. Мы ждем.
0: Ждем повторений, матучений.
1: +7 495 956 101.2.
0: Оу, yeah. Ну что ж, наступила пятница. Бодро пожаловать к нам. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Да,

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM.
4: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Шака, була, олла парабола, ди народище. Если с утра встал и сразу же устал, заряжайся с помощью Powerbank Show.
3: Разбудильники.
2: Она продолжается заряжаться от солнечных лучей через кружку кофе. Катя Бодрова.
3: Сам Powerbank, диджей Саймон.
2: Играем в фейкануты. Где родились блюда папарделле с хренаделле и буррито по-бурятски.
3: Завтракали таким, было дело. Сегодня будем фантазировать на другую тему. У нас на линии Юля из Сергиев Посада.
2: Wow.
3: Юля, привет.
2: Hello, Юлия.
4: Привет, привет. Привет, привет, привет.
3: Ну, у нас реально на фантазию дальше игра. У тебя как с креативностью?
4: Блин, ну вот сейчас проверим, кстати.
3: Давай проверим.
2: Я всегда хотел спросить, Сергиев Посад, да, правильно так называется?
3: Сергиев.
2: Сергиев.
4: Сергиев Посад.
2: А, то есть это не имя Сергея? Это не от имени Сергея, да?
3: От имени, да, вот.
2: Вот,
3: Сергея Радонежского.
2: Вот такое двойное название города вообще. Я всегда вообще удивляюсь вообще. Вот, может, там...
4: Приезжайте, кстати, у нас очень красивая лавра, приезжайте в гости.
2: Хорошо, хорошо.
3: Так, пополняем наш списочек городов, которых мы должны посетить.
2: Обязательно.
3: И параллельно объясняем правила игры «Фейкануты». Сегодня мы решили пофантазировать и придумать выдуманные прически. У нас одна минута на это дело. Придумываем по очереди, озвучиваем свои версии. С кого начнем, Саймон?
2: А, ну начнешь, да?
3: Угу.
2: И за тобой Юлечка.
3: Угу.
2: А потом уже я, брат от другой мамы.
3: Замкнешь этот девичий круг.
2: Let's do it, let's go.
3: Хорошо, и на ком прозвенит гонг, не сообщила вам об этом, тот продул, имейте в виду.
2: Угу.
3: Поехали.
2: Так, что скажешь?
3: Так, у каре, на самом деле, есть и другое название. Когда бахнуло 30.
2: Прическа зазу?
3: Да-да.
2: Зазу. Так, Юля.
4: Ну, прическа, может быть, шампиньон называется?
2: Шампиньон.
3: Такой белый. Белая шапочка.
2: А у меня, кстати, была прическа именно не шампиньон, черные шампиньоны.
3: А, серьезно?
2: Да, то есть кусками вот в голове так делается.
3: Оно существует.
2: Да, у нас в Африке оно делает так. Так, дальше у меня тонированная лисина.
3: О. Рыжие косички Саймона. Давайте вспомним о том, что когда-то он был рыжим.
2: Когда-то, да уж. Ну что ж, Юлечка?
4: Пирог не поднялся. Такая приплюснутая кусочка.
2: Кто не поднялся?
3: Пирог не поднялся.
2: А, я слышал, сирог не поднялся. Ладно, неплохо. А у меня будет зализанный оползень. Ну, это прическа.
3: Не хотела бы я такую. Гламурный бардачок.
2: О, а там же вообще-то беспорядок.
3: Так, что, успела Юля свою версию?
4: Была такая тарелка. Да, я успела.
2: Не-не-не-не-не-не-не, Катя успела проиграть, пока вот...
3: Я пытаюсь у тебя, Юля, эту победу выдернуть.
2: Да.
3: Да, а Саймон пытается тебя спасти. Окей, будем считать, что все справились с этой задачей на отлично, с этой игрой, ну, а Юля особенно. Ты забираешь подарок от Радио ДФМ.
2: Катя урвала, короче, этот проигрыш с тебя. Как делает команда Скудерия Феррари? То есть, и, знаешь, есть мем, да, который гуляет именно за границей.
3: Так, это сейчас будет гоночная тема, ну?
2: Нет, что это? Ну, обычно говорят, что он вырвал победу, да?
3: Так.
2: А у Скудерия, наоборот, вырвал проигрыш. То есть, едет на первом месте, но все равно умудрился проиграть.
3: Будем знать.
2: Вот такая шутка про Скудерия, да. Ну что ж, еще осталось время на привет, да?
3: Да, разумеется.
2: А, Юлечка, вот, я 50 секунд на привет теперь.
4: Мне так приятно, ребят, с вами было поиграть. Мне прям настроение подняли. Вам привет передаю. Город Сергиев Посад, город Калининград. Все, кто меня сейчас слышал. Ну, своему любимому мужу и деткам. Хорошего дня всем.
2: Зиба-зиба. Скоро приедем.
3: Сергиев Посад, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
12: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: У-ла-ла-ла. Намасте, здрасте. Всем мем привет и бодро пожаловать в шоу «Разбудилники». Одной рукой она печет хачапури, а другой рукой управляет картами мемо. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп «Позитивные предсказания» с запашком плюс вайба.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты наука.
2: О, что-то на больно умном, да?
3: В пятницу самое то.
2: Прикольно. Давай сзади начнем.
3: С конца. Давай.
2: Окей. Рыбы.
3: Биология. Вам хочется простого животного есть, спать и размножаться.
2: Ух ты, о! Вот это я понимаю.
3: Это Саймон уважает.
2: Да, это я уважаю, конечно. Водолей.
3: Сегодня вы футурология. Единственное, что волнует вас в будущем, куда уехать на выходные?
2: Козероги.
3: Математика. Смело идите в кафе с друзьями. Сможете разделить счет без калькулятора.
2: О, величайшая наука. А как это называется? Это ментальная арифметика, да? Где они такие большие... Число складывает
3: в голове. Да,
2: в голове. Я не понимаю, ребят, как будто вообще с другой планеты понаехали к нам. Так, стрелцы.
3: Философия. Сегодня вы решительно хотите ответить на фундаментальный вопрос. Что было первым, яйцо или курица?
2: Или Платон, или Сократ, да? Так дальше кто? Стрелцы?
3: Скорпионы.
2: А, скорпионы.
3: Криминалистика. Настроены всех вывести на чистую воду.
2: Почему никто кого не выводит на грязную воду? Вези.
3: Дорогой дневник.
2: Почему?
3: Весы, юриспруденция. Сегодня вы мастер аргументов.
2: О, да. Девы.
3: Химия. Идеальная реакция на все, пока кто-то не нарушит пропорции.
2: Обожаю химию. Вообще. Обожаю. Так, львы.
3: Астрономия. Если кажется, что мир крутится вокруг вас, вам не кажется?
2: И этот мир тоже, он тоже плоский, да? Из той же области. Окей, раки.
3: Психология. Вы идеальный собеседник. Мало говорите и много слушаете.
2: Да, наука, как не психануть, да, вот. Психология.
3: Хорошо, кстати. Это главный мой запрос, когда я иду к психотерапевту.
2: Как не психануть сегодня, да? Ладно, близнецы.
3: Лингвистика. Самое время выучить текст нашего пятничного гимна. It's Friday. Then.
2: О май гад, ты фрай сказала? Фрай это вот.
3: Ой,
2: это.
3: Ой, прости.
2: Это вообще-то фри. Картоху захотела.
3: It's fried.
2: It's fried. Что-то жареное. Пахнет жареным.
3: Ребят, лингвистика не по моей
2: it's
3: части.
2: It's Friday, then. It's Saturday.
3: It's Friday, then. It's Saturday, Saturday. Sunday.
2: What, да. Так, тилт.
3: Экономика, тельцы. Выкупать всю корзину на маркетплейсе не лучшая идея. Сегодня деньги любят счет.
2: Да. Остаются кто? Овни.
3: Квантовая физика. Сами не знаете, где окажетесь через секунду. Тем интереснее.
2: О, квантовая, это да, это крутая тема. А теперь с минусы, да?
3: Биография.
2: Ух ты, учите биографию.
3: Учите биографию. Записывайтесь на дополнительные уроки к диджею Саймону.
2: Да.
3: Он все про нее знает.
2: Да, там, где вот надо учить биографию, там и окунь без зубов.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
13: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Up the next.
2: А дальше тусовка
19: on DFM.
2: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сейчас мы будем подслушивать чужие телефонные разговоры. Просто потому, что это весело. Рубрика «Пранки Саймона». Будем выяснять, кому звонил на этот раз. Устраивался на работу или еще чего?
4: Слушай, кажется, у меня есть пранк. Где я не помню, куда я звонил. Я еще этот пранк еще в эфире, у нас еще не было.
3: Так.
4: Короче, разговор закончился. И дама забыла нормально класть телефон. И я даже слышал, о чем они говорили. Они там мне промывали кости просто.
3: Жестко, да, с тобой?
4: Жестко, просто жестко. Причем я этот разговор оставил. Я как-нибудь для эфира я потом подготовлю.
3: Супер. А я, кстати, попадала в такую ситуацию. Да. Не очень приятно слышать, что о тебе.
4: А я с большим удовольствием, что вот контент сейчас будет для эфира. Ладно.
3: Так а кому звонил на этот раз?
4: А, ну, Кэт, ты не поверишь. Свадьба нашего линейного продюсера Насти. Это всего лишь вторая свадьба в моей жизни.
3: Серьезно?
4: На первую свадьбу я опоздал. Я не доехал. И после, не поверишь, после Настиной свадьбы, вот буквально завтра я на другую свадьбу еду.
3: С ума сойти. Прикинь? Я повторяюсь, я желаю удачи твоему бюджету, как бы, со свадьбы на свадьбу.
4: Не говори, мои карманы плачут, но это ничего страшного, от любви это все делается.
3: А сейчас мы поговорим про третий вид свадьбы, правильно?
4: Третий вид свадьбы, прямо сейчас, вот, давайте вот послушаем.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вы ведущие?
5: Да.
6: Ага, у вас опыт большой?
5: Да. Извините, пожалуйста, а это кто?
6: Меня зовут Акбалаумери Окуланджа. А вас как зовут?
5: Татьяна.
6: Какие у вас условия? У меня просто будет свадьба, жених, невеста и целая куча гостей. Отмечаем в большом пафосном ресторане, поэтому ведущий должен быть нарядный и модный. Вот вы нарядный и модный.
5: Да, ну вроде бы, да?
6: А, вроде
5: скажите,
6: бы, да.
5: А вы где телефон мой? Где вы мой телефон взяли?
6: Я телефон взял в интернете, я искал...
5: Вы именно женщину-ведущую ищете? Или вы хотите какой-то дуэт, мужчина-женщина?
6: Важно, чтобы ведущий был опытный и стрессоустойчивый. И он обязательно должен любить животных. Вы любите животных?
5: Да, конечно.
6: Ага, отлично. Но я еще не сказал, что у меня будет собачья свадьба. Ну, у вас есть желание вести такую свадьбу?
5: Вы знаете, опыта такого не было, конечно.
6: То есть вы не опытный?
5: Вот в этом плане совсем не опытный я ведущий, да.
6: Это не особо важно, поймите. Мы это проводим не первый раз. Свадьба есть и в Африке свадьба, понимаете? И... От обычного мероприятия отличается только тем, что молодожены и гости на четвертых ногах, да, понимаете, да? И, а так все как у людей, то есть угощение, первый танец молодых. Ну, собственно говоря, будет собачий вальс и торт. И
5: а вы, как, вы с традициями хотите, то есть там с караваем, зажжением семейного очага, вот, ну, все вот эти вот, или современные, без... Без классических традиций.
6: У нас просто есть собачья драка. Это стриптиз. То есть мы пока это держим в тайне от гостей. Вот. А так, как вы думаете, как будет происходить похищение невесты?
5: Ну, у меня очень живая фантазия, поэтому мне, наверное, нужно сначала мысли в порядок привести, чтобы вот, ну, прям сходу вам не рассказывать, как я это себе представляю.
6: А, вам надо подумать, да? Подумать, да?
5: Да.
6: А для этого вам собака нужна, ну, для вдохновения?
5: Нет, собака не нужна. Мне просто время.
6: Вы в кино не снимались?
5: Нет, никогда.
6: Может быть, по радио выступали?
5: Нет, тоже не было.
4: Бррр, бум, шакалака. Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Ты только что была в прямом эфире.
5: Спасибо вам огромное.

0: Нет усталости.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дизайнерская

0: посижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба, о-о-о, салютики, малютики, ди-банда. Понедельник мы переживаем, вторник терпим, в среду ждем, в четверг готовимся, а в пятницу живем. Это Плюс Вайб Шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа-ее.
2: Продолжается игра «Разбирайка» в группе ВКонтакте. ВКонтакте, напомню, и в наших мессенджерах мы ждем максимально смешную расшифровку аббревиатуры ПИР. П-И-Р.
1: Как тебе пицца и рок-н-ролл?
2: В моем стиле. И под пятницу подходит. Так, получи и распишись. Вот такое как тебе.
1: Ой, звучит, как будто душу продаю, знаешь. Так и позитив. А, ну и развлечения, это по-нашему, да.
2: Полюбил Игнат разбудильники.
1: Ух ты.
2: Основано на реальных событиях, я думаю.
1: Это первый раз, когда кто-то использует букву И под Игнат, а то у нас И шли все время, если заметила, да?
2: Да, да, да.
1: То есть пришел и разбудил.
2: Полное имитирование работы. Знакомо.
1: Это называется симуляция, да? Так, подъем и разнос. Это по-нашему. Да, еще разбудилники по-нашему.
2: Пятачок идет работать. Вот такая версия.
1: Почему один пятачок сегодня работает?
2: Другим не надо.
1: Бедный.
2: Ждем еще больше версий классных, потому что за самую оригинальную мы вручим подарок от Радио DFM, а итоги подведем ближе к концу нашего эфира. А пока пробушку заказывайте. Группу ВКонтакте, наши мессенджеры. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
1: Да, через один трекан начнем пробушку. А теперь вы же знаете слова нашего гимна, поэтому поем все вместе.
2: Там It's Fry, да?
1: It's Fry, да. То ли картоха фри.
2: Это картошка.
1: О май гад. Ладно, пробуем, да? Встречаем постоянный праздник, который приходится 52 раза в году. Пятницу!
2: И наш пятничный гимн.
1: Saturday, Sunday, wow!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы планируем всех будить с помощью музлотерапии. Заявки на пробушку получили в группе ВКонтакте, видим под последним постом, и в наших мессенджерах.
2: О, Так, кто отметился этот раз? Это Алекс. А нет, Алекс уже был. А теперь Денис. Денис пишет: «Катя и Саймон, вам привет из Гагры». Знаешь Гагры?
1: Гагры, да.
2: О, я не был, кстати, даже не слышал. Прикольно, Гагра. Вау. Сидим с видом на море. Всего и вам желаем.
1: Ой, спасибо, конечно, ребят.
2: Вау.
1: Но представляешь, как романтично. Шоу «Разбудильники».
2: В Гагре, да?
1: В Гаграх. У морюшка играем, говорим.
2: А, то есть название города еще множественное число, да?
1: Множественное число.
2: Гагры.
1: Гагры.
2: А одна Гагра где?
1: Они вместе ходят.
2: Вместе, да?
1: Чисто.
2: Прикольно, слушай, прикольно, я посвящен. Ну что ж,
1: уважаемые Гагры.
2: Да.
1: Включите тусов.
2: Let's go. Причем вообще сразу парами. Мы все едем в Гагры. Лондон, гудбай. Погадай, куда идем?

0: Доброе утро, разбудильники. Поздравьте меня с юбилеем. Мне сегодня 40 лет. И разбудите город Тольятти, пишет Владимир. Вау. Особенно приятно, что уже другие наши подписчики, другие слушатели друг друга поздравляют. Угу. Ему пишут: Владимир, с юбилеем!
1: Ну что ж, просыпайся и включи тусовку. Смотри, какой трек тебе сейчас разбудит.

0: Я сейчас в обморок от удовольствия рухну. Ну и, кстати, подходит трек для отмечания 40-летия.
1: Ну, конечно, знаешь, все извилины, все суставы прыгают. Так, дальше Альбина нам пишет. Разбудильники, поздравляю всех с пятницей из города Екатеринбург. Всем хороших выходных.
0: Ой, где-то видела еще одно сообщение, потеряла, ребята. А, доброе утро, разбудильники, пожалуйста, всю Московскую область будите, кто едет на работу в пятницу утром. Всем удачи и продуктивного дня от Анастасии.
1: О, прикольно. Ну что ж, давай что-нибудь подвигай тогда.

0: Ну что, подвигались? Теперь запомните.
1: Телефон прямого эфира пригодится скоро. Плюс 7-495-956-101.2. Позвони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
0: Он тебя ждет. Он ищет теплые ручки, чтобы попасть туда. Поэтому еще разок запомни.
1: Плюс 7-495-956-101.2.
0: Ой, давай подбегай. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Подбегай, подбегай. Включи тусовку.

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.
11: А мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира +7 495 956 101 2. Звони уже сейчас +7 495 956 101 2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Там.
2: Чири-чири-чири-чири-бэнг-бэнг. Бонжур, абажур, димир. Это служба по ремонту минус вайба под названием шоу «Разбудилники». Здесь плюс вайб барышня Катя Бодрова.
3: Плюс токарня диджей Саймон.
2: Играем в «Кто там?». Игра, где за вопрос «Ты животное?» ты не получишь в торец. В торец никто не получает.
3: Это правда. Играть будем с Алисой из Казани. Алис, привет.
2: О, в стране чудес.
4: Привет, привет.
3: В городе чудес.
2: А, в городе чудес.
3: Алис, ну что, для того, чтобы объяснить тебе правила игры, нужно попрощаться с Саймоном ненадолго. Он наденет наушники, не будет нас слышать. И уже поболтаем девочками. Сай, пока-пока.
2: Сливаюсь.
3: Сколько раз говорить? Закрывай за собой дверь. Все, Алиса, Сай нас не слышит, значит, ты можешь загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится, и озвучить мне.
4: Я загадываю русалочку.
3: О, а кажется, у нас не было такого персонажа. Любопытно, справится с этой задачей Саймон или нет. У него будет одна минута на то, чтобы задавать себе наводящие вопросы. Ты отвечаешь на них только «да» или «нет». Так вот, если догадается, кто там, ты не получаешь подарок. Не догадается, получаешь. Все понятно?
4: Все понятно.
3: Тогда зовем Сая обратно. Машу тебя ручкой.
2: Ага.
3: Брат от другой мамы. Я знаю, кто там. Твоя задача сделать то же самое за минуту.
2: Не подскажешь брату-то от другой мамы?
3: Не подлизывайся.
2: Так, Алиса.
3: Ага.
2: Прекрасная Алиса. Ты персонаж вымышленный?
3: Опять подлизывается, ты посмотри. Прекрасная Алиса.
4: Ну, как бы можно сказать, а да, да, вымышленная.
2: Да, вымышленная. Значит, Алиса, ты девушка?
4: Да.
2: Ага, ты русская девушка?
4: Нет.
2: Ага, значит, у тебя волосы синего цвета?
4: Нет.
2: Черненькие?
4: Нет.
2: Блондинистые?
4: Ну, ближе, да.
2: А, у тебя волосы вообще есть? Есть?
4: Да, да.
2: Так, ты поешь, да? Правильно?
4: Нет.
2: А, ты в кино снимаешься? Ты актриса?
4: Нет.
2: Ты из сказки?
4: Да.
2: Не русская девушка из сказки. И про тебя снимали фильм, да? Темные волосы.
4: Да.
2: Ты много ешь?
4: Нет.
2: У тебя гномики бегают рядом, нет?
4: Нет.
3: Кстати, мне стало любопытно, что ест загаданный персонаж. Действительно, надо подумать над этим. Ну что, твоя версия?
2: А, ты имеешь в виду вообще, то есть у нее рта, что ли, нету?
3: Рот-то есть.
2: Если ты начинаешь думать,
3: как она все это переваривает?
2: Что она есть?
3: Большой вопрос.
2: Она какая-то жаба, что ли, нет?
3: Ну, нет, но оттуда, из речки.
2: Она из речки? А, ну я уже понял.
3: Ну-ка.
2: А как я не угадал-то сразу?
3: Ну что, кто?
2: Она рыбки есть, да, правильно?
3: Да вот я не знаю, чем она питается.
2: У нее друг Себастьян.
3: Да.
2: Under the sea, darling is better.
3: И это...
2: Это The Mermaid. Это русалка.
3: Русалочка, да. Ты молодец. Что там? Алис, тебе что-то не понравилось?
2: Это эхо у меня в голове, не переживай.
3: Я думала, мы уже запикиваем речь чью-то. Что, правда в том, что ты дал правильную версию уже после того, как время истекло. Поэтому Алис побеждает и забирает подарок от Радио ДФМ.
2: Алиса, ты уже поняла вопрос дня, чем питается русалка?
3: Кстати,
2: да?
3: Алис, есть версия? Сегодня
4: обязательно спрошу у своей тезки.
2: То есть тезка должна знать. Я понял. Ну, раз Алиса из страны чудес, вот чем питается русалка, ты должна была, наверное, знать, нет?
3: Ну, видишь, нет.
2: Окей. Когда узнаешь, позвони и расскажи, окей? А теперь время приветов.
4: Обязательно.
2: 6 секунд тебе на привет.
4: Передаю всем привет всей Казани, своему мужу Ильдару, своей доченьке Динаре. Всем хорошего окончания недели. Ура!
2: Yeah.
3: Казань, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что заловка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер не детал от шкафа.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
6: Дни продаж «Джили» в «Триам Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триам Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов на Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. ДФМ представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай ДФМ и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
7: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. «Пей первым» идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная производится там, где нет водопровода. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
6: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочешь возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И вечером в пятницу все уйдут пораньше с работы. Кроме него, ИИ работает 24/7 и помогает нам делать музыку на все случаи жизни. Это рубрика «Нейрогрув». Какому случаю жизни посвятим этот выпуск, Сай?
2: О, сегодня 18 сентября. Праздник книги, которая не пахнет. Международный день электронной книги.
1: А, мое нелюбимое.
2: О, а моя любимая, кстати. Нормально отношусь. Ну что ж, я попросил подписчиков моего мессенджера DJ MC Simon придумать смешные названия книг. Комменты просто ор. Выше крыш. Всем зиба-зиба. Поэтому с помощью ИИ мы создали трек из этих несуществующих названий книг.
1: Звучит уже интересно.
2: Слушаем DEE трек. Я книжеглот называется. Погнали.
3: Я книжеглот.

0: над пропастью не ржи. Как жить с крошкой невротиком? А, с кошкой невротиком. Ну, выбирай, любимец, в этом списке хотя бы один, одного точнее.
1: Да это, конечно, гениально. Толчок к размышлению или все о сортирах?
0: А как жить с кошкой невротиком? Ты представляешь, как тяжело жить?
1: Я не знаю, мы с тобой собачники.
0: Да уж.
1: Что там с кошатниками происходит? Алиса в стране пипец, это вот,
0: полный,
1: да, тоже
0: пипец,
1: интересненько.
0: Да? Пипец полный,
1: Мастер,
0: да.
1: Маргарин меня порадовала. Вот такая версия. В общем, креатива твоим подписчикам не занимать.
0: Молодцы вообще, ночной дожор. Ну что ж, ты же адвокат живой пахнущей книги, да?
1: Да.
0: А я адвокат электронной книги. У тебя есть два аргумента?
1: Давай батл.
0: Да, давай батлим.
1: Это как раз аромат новой книги. С чем он сравнится?
0: My God, у меня не пахнет. Зачем мне этот запашок нужен? У меня духи есть.
1: Нет, мне нравится, открываешь.
0: Еще есть аргумент у тебя?
1: Экономишь экранное время. А?
0: В смысле? А у меня вся библиотека вообще прямо в одном телефоне.
1: Так, и еще один плюс. Это классный способ знакомства, кстати.
0: Но тут, да.
1: Это я проверяла.
0: Тут
1: почему-то парни
0: вверх
1: любят читающих девушек, подходят знакомиться.
0: Да.
1: И классный вопрос. Что читаешь? Тут как бы даже придумывать ничего не надо.
0: Я читаю рэп.
1: Как подкатить. Я читаю рэп, парень.
0: Тут книга покруче, да. То есть, когда ты кладешь книгу на стол или едешь в публичном транспорте, да?
1: Да.
0: Все сразу думают, что ты интеллект.
1: Вот.
0: А ты планшет достаешь, ты как все. Вот тут, да, вы вверх берете, да.
1: Зато, все, батл выигран.
0: Зато я могу менять шрифт, когда хочу, блин.
1: А, с ума сойти, конечно.
0: Ну, любой вид шрифта, блин.
1: Эриал.
0: Эриал, курьер.
1: Ой, ладно, останемся при себе. Читай свои электронные, я буду...
0: То есть
1: бумажный,
0: мы согласились не согласиться, да?
1: Да.
0: Окей, ладно.
1: Главное в наших отношениях – гармония.
0: Ну что ж, я книжеглот. Что за слово, блин, капец?
1: Придумали же.

0: шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
16: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
17: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
18: Эргоферон.
19: Мы всей семьей лечимся.
17: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
20: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
22: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
23: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник.
24: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
25: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
26: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
27: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И, кажется, планы на вечер пятницы подъехали. Диван, пульт и хорошее кино. Это рубрика «Киносай» и кинорекомендации прямо сейчас.
2: Сегодня в «Киносай» три заставки сериалов, которые я никогда не перематываю. Из-за крутой музыки. А если смотреть нечего... Ничего, забираю подборки кино у меня в мессенджеры DJ MC Simon. Итак, начинаем. Заставку сериала «Клан Сопрано».
3: Wow.
2: Никогда не перематываю. Ты тоже, да?
3: Mm-hmm.
2: Слушаем.

0: как мафиозный босс Тони Сопрано пытается совмещать криминальный бизнес, семью, кризис среднего возраста и визиты к психотерапевту.
1: Пересмотрела все сезоны буквально пару недель назад, посмотрела последнюю серию.
0: Вау.
1: Финал очень неожиданный.
0: Не спойлеры, я еще иду к тебе медленно. Музыка Alabama 3, Woke Up This Morning. Далее.
1: Это незнакомо. Это незнакомка.
0: Вау, ты не смотрела? Ух ты. Все, кто смотрели, уже поняли.
1: Это музыка из Рилзов.
0: Вау. А Рилзы, откуда они-то появились? Это заставка сериала «Очень странные дела». Я никогда не перематываю. Это фантастический сериал о том, как компания школьников сталкивается с параллельным миром, монстрами и тайнами секретной лаборатории. Автор музыки Kyle Dixon and Michael Stein. Stranger Things в ремиксе.
1: Однажды я доберусь до этого сериала.
0: Да?
1: Обещаю.
0: Ну, и напоследок. Узнала?
1: Обижаешь. Интересная версия.
0: Ну, это что за сериал?
1: «Игра престолов».
0: О,
1: И?
0: «Дом дракона», конечно.
1: «Дом дракона», да.
0: Конечно.
1: Простите.
0: Ну что ж, кто еще не смотрел «Игра престолов», это история о том, как несколько домов борются за железный трон, плетут интриги, предают союзников и воюют между собой. А пока с севера надвигается древняя угроза. А «Дом дракона» рассказывает историю одного из этих домов, то есть дом Таргаренов, примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».
1: Один из лучших сериалов моей жизни.
0: О, да, это очень крутая вещь. А и тот другой уже посмотрела, да?
1: Да.
0: «Дом дракона», у нас третий сезон только закончился, да?
1: А третий не смотрела еще.
0: Ух ты, финальная битва, это просто огонь. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Музыка Рамин Джавади, «Game of Thrones», ремикс Махмуд Орхан.
1: Приятного просмотра.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Энки, зиба-зибочка. Чурум-бурум.
2: Рэп-прогноз.

0: где радио DFM нет усталости.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
8: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучёва – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучёва 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
9: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Привет! Я Дима Белых. Ищешь крутой подарок? Чтобы большой, красивый, вау и недорого, рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, шурум-бурум, ди-вселенная, ура, пятница! Ну что же, мы сегодня сделаем все, чтобы начальство было добрым, пробки короткими, а кофе, надеюсь, чуть слабее нас. Это шоу «Разбудильники».
1: Напомним здесь, Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. А вот та самая аббревиатура, которую нужно смешно расшифровать. Напомню, мы играем в разбирайку в группе ВКонтакте в наших мессенджерах. Итак, расшифруем пир. П-И-Р.
0: Пельмени и романтика. Ужин подан.
1: Петух играет рок. Вот такая версия. И даже, вот смотри, фото прилагается. ИИ уже потрудился.
0: Слушай, мир с ИИ. Что дальше будет
1: сразу
0: вообще?
1: Сразу визуализирует.
0: У меня даже есть видос, где сами петух, то есть есть целая
1: сам
0: банда.
1: Сам
0: петух? Да, он не один.
1: Петушиная банда?
0: Да, петушиная банда. Они, то есть один...
1: Опасно.
0: Один играет на барабан, другой на гитаре. Там, то есть полностью петушиная банда, действительно. Да.
1: На их концерт.
0: Я тебе позже сегодня покажу.
1: А, пельмени или рамен? Вот такой вопрос.
0: Рамен, кажется, нет?
1: Рамен, говорят.
0: Рамен?
1: Угу, рамен, правильно.
0: А я рамен всегда говорю.
1: Рамен — это какое-то имя.
0: Потому что вот букву «ё» писали без две точки над верх. Вот.
1: Попугай искренне радуется. А, ругается.
0: А,
1: пир. Вот так и расшифровал.
0: Слушай, у нас какой-то птичий день, да? И петухи играют в банды. И попугай радуется.
1: Как хорошо. Главное, интеллектуально. От Александра. Попов изобрел радио.
0: О, май гад, круто.
1: Угу. Это сразу захотелось отметить наш профессиональный. Александр, это было хорошо, спасибо.
0: Да. Аплодисменты получай.
1: Ну что, мы ждем еще больше комментариев, потому что совсем скоро подведем итоги и отправим подарок радио DFM.
0: Ну что ж, через одну песню сыграем вам пробушку, а пока встречаем постоянный праздник, который пришел без звонка, но мы ему рады. Пятница, welcome!
1: Закрепляем правильное произношение песни.

0: Saturday, Sunday, what? Это пятница. Come on! На радио DFM.
1: Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
2: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, который только что выяснил, что рамен и рамен – это два разных блюда почти. Хотя похоже чуть-чуть.
1: Из разных национальностей, да?
2: Да.
1: Национальных кухонь.
2: Да, то есть рамен – это корейский, то, что быстро едите, да? Вот лапша, вот это все, да, быстро. А японский рамен – это сложное ресторанное блюдо, которое готовится так долго, что пока ты ждешь, ты уже посидишь.
1: Ага, рамен нам больше подходит.
2: Да, да, что-то очень сложное, рамен вообще. Да.
1: Мы готовы реализовывать пробушку всем тем, кто ее заказал. Группу ВКонтакте под последним постом видим и в наших мессенджерах.
2: Угу, так, кто заказал рамен? Или рамен. Так, Алена пишет нам в мессенджере. Разбудилники, доброе утро. Передайте привет Алене и моей маме Свете. Москва, едем в школу. Так весело едут в школу, да?
1: Пятницу у детей тоже радуются.
2: Ага. В отличие от нас, да, мы не особо радовались, когда ехали. Ну что ж, поехали.

0: Разбудильники, вновь привет из подмосковной Каширы. И без вас никуда. Разбудите наш город, а то машин нет толком. Как будто город еще спит. От Алекса сообщение.
1: Кашир еще не проснулся?
0: Кашира.
1: А, Кашира. А, Кашира еще не проснулась. Окей, Кашира, включи тусовку, просыпайся с нами.

0: ж, работаем дальше. Дарья пишет у нас в мессенджере. Привет, поздравьте с днем рождения мою подругу Алису. Ей сегодня 14 лет. Город Бузулук. Вау.
1: Алена?
0: Алиса.
1: Алиса, именинница.
0: Да. Алиса, с днем рождения тебя. С днем рождения, Алиса. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Алиса, в стране чудес!
1: Поздравляем тебя!
0: Да.
1: Доброе утро! Разбудильники, пишет Эльнар. Разбудите, пожалуйста, вторую мою бригаду, насколько я понимаю. Опаздывают на работу.
0: А, то есть вторую веку поднимаем, да? Ладно, поехали! Что происходит?

0: немножко, но с этим мы закончили. Приступаем к игре. Разбирайка. Финал игры впереди. Поэтому еще успеваешь зайти в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и максимально смешно расшифровать аббревиатуру ПИР. П-И-Р. Если сделаешь это смешнее всех, получишь подарок от Радио ДФМ.
1: Самое пятничное слово. ПИР. Вообще. Раскрутил ПИР.
0: На весь мир.
1: Да, навернул ПИР, да? Еще как еще там? Раскатал ПИР, да?
0: Нет, такого так не говорят. Раскатал ПИР.
1: Ладно.
0: И в пир, и в мир, и в добрые люди еще говорят.
1: О, что-то на умном.
0: Это когда что-то надеваешь, какая-то универсальная вещь у тебя.
1: Да?
0: А записывай. А пока давай прощаться.
1: Окей.
0: Ненадолго.
1: Окей. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Раскатали пир. А, так не говорят. Включи тусовку.

0: музыки на Радио ДФМ.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Чик-чик-бум! Хаю-хай, каравай! Dear ladies and gentlemen, бодро пожаловать в эндорфин-повышающее шоу
1: «Разбудильники».
2: У микрофона кофеварительная фея Катя Бодрова.
3: Пуэр-варитель, диджей Саймон.
2: Сейчас деконструкция аббревиатур, а точнее игра-разбирайка.
3: Подводим итоги.
2: Yeah.
3: И выбираем победителя. Спасибо всем тем, кто оставил огромное, на самом деле, количество расшифровок аббревиатуры ПИР. P-I-R. Mm. Делали это, напомню, в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Так, в нашем мессенджере пишет Ренат: «Пей или работай».
3: Либо-либо здесь как бы. Артем пишет: «Помогите исправить ребенка». Это порыв души или участие в игре?
2: Ну, кстати, быть родителем не так уж и просто. Так что, так и дальше. Пир, что, поют, играют разбудильники. Это А.А.Б. пишет у нас в мессенджере.
3: «Солнышко лучистое тебе когда-нибудь писало?» Нам пишет: «Песни – источник радости».
2: Вау.
3: Вот так расшифровали пир.
2: А Иван пишет: «Пельмени и романтика». Ну, кстати, прикольно, да?
3: Да, особенно когда они слиплись.
2: Ты прикинь, такой ужин, да, вообще? Слипшиеся пельмени, вот и...
3: Ну, конечно, версия, которая меня просто сильно рассмешила.
2: Ага.
3: Прости, ринг развязался.
2: С чем?
3: Ну, русский человек поймет, Сай.
2: Да?
3: От Людмилы Домрачевой эта версия пришла. Люда, я больше не буду выбирать версии во ВКонтакте. Отдаю тебе подарок от Радио ДФМ. Это очень весело.
2: Да? Окей.
3: За Иринку.
2: А у меня еще пару, которые вообще меня радуют. Здесь пятница и разврат.
3: Так.
2: И пицца и рок-н-ролл.
3: Пицца и рок-н-ролл звучит как планы на вечер.
2: Или как, звучит как название фильма, да, вообще?
3: Ну, или даже так.
2: Я даже представляю постер вообще, где сама пицца держит гитару.
3: А кто прислал-то эту версию?
2: Пицца и рок-н-ролл, это у нас, сейчас проверю. Алексей.
3: Алексей, мы поздравляем тебя. Твоя пицца, твой рок-н-ролл получает подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 18 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 22 градусов выше ноля. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ПОО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио «Ростов-на-Дону» представляет проект «Улицы Ростова».
8: Ростов – город, где начинаются большие судьбы. Сегодня о Ростиславе Плятте, человеке, чей голос запомнили навсегда. Он родился в Ростове в 1908 году. В 16 лет, получая паспорт, он добавил к своей фамилии еще одну букву «Т». Так, по его мнению, звучало лучше для афиш. В 1936-м театр Завадского, в котором он служил, переехал в Ростов. И именно здесь к Плятту пришел первый крупный успех. Народную любовь ему принесла роль пастора Шлага в «17 мгновениях весны». А еще голос. С 1939-го он звучал в радиоэфире, был Шерлоком Холмсом и Робинзоном Крузо, говорил за героев мультфильмов, как «Львенок и черепаха пели песню», «Алиса в стране чудес», «Снеговик, почтовик». Всего больше 100 фильмов и мультфильмов. С днем города Ростов! Пусть твои голоса звучат так же тепло и вдохновляют нас каждый день.
0: Улицы Ростова на Авторадио. Истории, которые могут вас удивить.
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
10: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И вот почему мы любим пятницу. За пятничный выпуск «Микстуры Саймона». Сай, как обычно, в завершении недели рабочие презентуют нам лучшие три новинки, которые вышли совсем-совсем недавно. И мы с вами совместно выбираем лучшую из них.
3: Yeah! This is welcome на наш музыкальный рынок. Сегодня на лавке три свежих, горяченьких бенгера. Распродажа и скидок нету, потому что бесплатные. Какой трек больше нра, голосуй в моем мессенджере DJ MC Simon. Let's go, погнали. Трек номер один.

0: откат. Я не завидую.
1: Ты где откопал это золото? Это же 3 золотых слитка.
0: Вообще.
1: Я отказываюсь сделать выбор. Но единственное, что я отмечу, второй трек. Наконец, как соскучился мой слух почему-то.
0: По такому саунду, да?
1: Не по такому, а вот почему-то новому. Вот я не узнаю из современной музыки такого, как будто бы давно не слышала.
0: То есть, трек не шаблонный.
1: Не шаблонный. И это, конечно, сильно подкупает. Может быть, только вот поэтому я склоняюсь более ко второму треку, ко второй новинке. Но все 3 окажутся в моем плейлисте сегодня же. Сюда идите. Спасибо тебе, Сань.
0: Да уж, а так, если вдруг уже у тебя в плейлисте...
1: Не резиновый?
0: Да, нет, вместо музыки мох, да? Вот, забирай скорее, да. Вот, и голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. Катя еле-еле сделала свой выбор, но ты сделай свой. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Слушайте хорошую музыку, слушайте радио DFM.

0: Ради ФМ шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Авто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ябадабаду! Коничива, море позитива! Дитусовка! Это шоу «Разбудилники». Она мечтает попасть на финал Лиги Чемпионов, а пока попадает в рилсы. Катя Бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Запускаем тренд-миксер. Сейчас проверим, какой тренд гремит громче футбольного комментатора.
3: Расскажу про эстетику вирусного тренда под названием «Сходство с родителями». Но на самом деле тренд подходит не только для папы, и мамы и ребенка. А, например, если это, ну, как бы твои дети или твоя вторая половина, даже так.
2: Это показать случай, сходство. Если они, и в случае, если они на тебя похожи?
3: Если вы похожи,
2: а если
3: да.
2: Нет?
3: Ну, тогда не делай этот тренд. Но задача нет? Как раз показать, насколько вы похожи.
2: Но взять часть тела, который похожи. Может быть, это ухо.
3: Смотрите, прям в отца.
2: Да, или это, как это называется, этот, вот это как называется?
3: Кадык?
2: Кадык, да. Может, кадык похоже?
3: Думаешь, мой похож на отцовский? Было бы странно.
2: Сходство по кадыкам или по кадыку.
3: Так вот, если задача как раз показать, насколько вы похожи с близким человеком, пользуйтесь этим трендом. Но мы с Саймоном пошли еще дальше. Мы считаем, что когда люди работают друг с другом, они тоже становятся похожими друг на друга.
2: Со временем, да? Со временем.
3: И доказательство – это наше совместное фото с Саем в социальных сетях радио DFM. Ищите и убедитесь в том, что мы просто одно лицо.
2: Да. Кстати, загляни, общайся с этим контентом. Там, кстати, фраза, да? Брат от другой мамы, да? Буквально поняли.
3: А пока скажу промпт, который поможет тебе сделать такую картинку в бесплатной версии чата GPT. Пишешь: сделай изображение в эстетике вирусного тренда сходства с родителями. Черно-белый вертикальный кадр, лицо крупным планом, половина лица моего, половина, ну, вот того сходства, с которым мы хотим обнаружить. Результат должен выглядеть как одна реальная фотография одного человека. Этот промпт поможет сделать себе этот тренд.
2: Отлично. Вот в случае, если вот вы не похожи, а вы похожи только по кадикам, тогда вот как там еще была фраза? Крупным планом кадик, и все, готово.
3: Да.
2: Два кадика.
3: Новый тренд, ребята. Спасибо, Сай.

0: прогноз на DFM.
1: Зиба-зиба. Thank you, thank you. Поехали.
2: Рэп-прогноз.
1: Здравствуйте, пятница. Мы тебя ждали. Работать за эту неделю устали. Хотим отдыхать на диванчике, чилить. Осталось только этот день осилить. Шоу разбудилники дарит тепло. Забудь о проблемах и лишних кило. Конец недели, повод для радости. Там, где радио DFM, нет усталости.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 18 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна». И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо, проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Ваши Амоты и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амоты и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы искали ведущего на собачью свадьбу. Было?
2: Было.
1: Разбирались, как правильно, в Гагры или в Гагру еду?
2: Я за Гагру.
1: А я за Гагры. Ребят, вашу версию можем ждать в социальных сетях. Ну и устроили баттл электронной и бумажной книги. Бумажная рулит.
2: Я больше за без запаха.
1: А как запашка?
2: Не, как прилагательный сказать? Беззапашный?
1: Или беззапашный? Ты хочешь сказать запашный?
2: А без запаха как прилагательный в русском языке?
1: Нет такого.
2: Не запашный?
1: Нейтральный запах.
2: Не запаховый.
1: О, это мы надолго, пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и как говорит наш пятничный гимн, it's a Friday,
2: then.
1: It's Saturday, Sunday.
2: What? Ну что ж, я брат от другой мамы, DJ Саймон, черный перец. Ну что ж, день народ, пост сегодняшний день начнется с хороших новостей, а закончится словами «Как же было классно!» Всем зашибенной пятницы, а по-зумерски всем слей пятницы! Во всех соцсетях я DJ MC Саймон, целую муа! Теперь встречаем праздник, который приходит 52 раза в год!
1: Запомнили!
2: It's Friday!
1: Как ты тянешь время, я люблю.
2: What? What?

0: В подходящее время с нами в одной компании оказались Кидаро, Джастин Бивер на Radio FM Stay. И хочется вот именно в этот момент отдельное спасибо сказать нашим разбудильникам Саймону и Кате, которые всю эту неделю нас будили, бодрили. Ну, разумеется, сегодняшняя пятница не стала исключением. Это, как всегда, было на таком уровне, что хочется прям повторить. Ну, давайте обязательно это сделаем, и, скорее всего, уже в понедельник. А пока давайте ребятам дадим все-таки отдохнуть. Будем погружаться в пятницу, финальный рабочий на этой неделе. Так, на всякий случай я это обозначаю. Можно подумать о работе, можно о других приятных вещах, а еще можно поболтать с коллегами. Говорят, что перед началом рабочего дня это помогает быстро настроиться и стать продуктивней. Ну ладно, будем проверять. Болтаем и проверяем. Под музыку это делаем. Another 54 Ultra, Charlie Puth и также Madonna. Мартин Гаррикс впереди.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
0: Город диктует ритм. Geely City Ray задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама.
4: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
6: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: на модели Hot Chili Chester в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат. 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А дальше – тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что

0: дату и вдруг возвратился домой гораздо позже обещанного. Мужчина, вот признавайтесь, как часто после ссоры с любимой с вами было именно такое? Что-то пробуешь еду, а что там не то? Вот ты не можешь понять, либо соли много, либо перца, она такая на тебя смотрит, сидит рядышком и улыбается. Лучше всего, конечно, если ты ругаешься со своей второй половинкой, соль и перец убрать подальше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше 0, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио

0: Здравствуй, это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Это DFM, это Ростов-на-Дону, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет, и сегодня волшебный день, пятница, 18 сентября. Друзья, сегодня есть несколько событий, которые, ну, хотелось бы, наверное, где-то как-то отметить в нашей с вами жизни. Дорогие друзья, сегодня день девушек, которые нас встречают на ресепшене. Но это, знаете как, это на ресепшене сейчас, вот в нашей современности, у наших родителей это называлось секретарша. Вот, сегодня день секретаря в России. Секретарша, добрый вечер. Сразу вечер. Как правило, девочек выбирают на ресепшн, чтобы они визуально были потрясающе невероятные. И самое главное, чтобы были еще умные. Кастинги бывают, проходят очень в закрытом формате. Это с иронией говорю. Сегодня Всемирный день мониторинга воды. Давайте будем заботиться о воде. Сегодня по именинам тоже весело. Александр, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Макс, Раиса и Федор. Ребята с именинами поздравляю. Кстати, тоже несколько событий очень интересных. Из нашей истории. В Красной армии было введено понятие «гвардейская часть». Так, дальше что еще? Ну, в принципе, вы знаете, вот самое главное, наверное, это пятница. Всех поздравляю с пятницей. Сегодня у нас будут очень интересные мгновения утреннего эфира. Буквально через пару-тройку минут я представлю нашего сегодняшнего гостя. Мы поговорим о очень серьезном, важном, но это будем делать легко и пятнично. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Мы начинаем. Это Party Time. Полетели!

0: Друзья, ну, по звуку уже понятно, что у нас пятничное настроение, пятничный эфир. Итак, сегодня мы продолжаем встречи с нашим экспертом, соведущим DFM Юлианом Бороховым. Сегодня мы поговорим с вами на тему телефонных мошенников, как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой. Ну, и как правильно вообще, ну, может быть, даже грамотно вести свои какие-то финансово-социальные истории. Ну, социальные сети, там, не реагировать на мессенджеры, там, все это мы сегодня будем обсуждать, но вначале все-таки хотелось бы Юлиана услышать. Доброе утро, Юлиан, да.
1: Доброе утро, Дмитрий, доброе утро, дорогие друзья.
0: Есть ли какая-то вот, ну, это не осенняя хандра, а вот есть ли какой-то налет осени или еще пока осень не почувствовалась и не постучалась в двери?
1: Да, погода так и шепчет, погода прекрасная, все так, кто-то вообще в шортиках ходит. С утра, если собираешься сранья на работу, лучше, конечно, не ориентироваться по людям, кто-то уже в пуховиках. Кто-то в шортах. Так что вот такая история.
0: Юля, ну, хотел бы сегодня обсудить. Много вопросов накопилось после нашей последней встречи. Хотел сразу бы вот о мошенниках, потому что это часто присутствует в нашей жизни. У нас есть наши доверчивые родители, взрослые, пожилые, да. У нас есть доверчивые наши дети. Если даже вот мы уже понимаем, что и как делать, но, может быть, наши близкие не совсем. Вот почему мошенники сначала там говорят о цветах, потом посылка, потом доставка, вот сейчас какие-то новые появились истории, звонки, сообщения. Вот что с этим происходит?
1: Да, история это возобновляемая, то есть какие-то методы используются всю дорогу, какие-то пропадают потом заново по второму разу, появляются, конечно же, все это с новыми какими-то исхищрениями, инновациями, то есть если звонят возрастным людям, рассказывают про поверку счетчиков, газа, замену домофона, продление абонентского номера по мобильной связи, которая вообще бессрочный договор сам по себе по определению. Вот из нового, что приходилось слышать, с чем приходилось сталкиваться, это людям, которые были на отдыхе, возможно, за границей, названивают тоже, угрожая, тоже с угрозами, вот вы там-то были, там в отношении вас дела какие-то возбуждаются, опять речи идут про какие-то эти специальные счета. Разумеется, постоянная история про ссылки, проголосуй, вот участвую в конкурсе. Единственный раз за все время, там, не знаю, за очень долгое время, человек мне реально позвонил и говорит, вот, ну, сайт популярной, так скажем, газеты, которая там в топ, наверное, 3 газет по стране, проводят региональный какой-то конкурс, ну, это такое уже, знаете, для близких, там, это просто... Без каких-то выигрышей, без ничего, просто сказал там, вот я тебе ссылку пришлю, проголосуешь, я говорю, да проголосую. Ну, то есть это не было такого, что просто там проголосуй, надо притянуть свои госуслуги и все остальное. Ну, то есть людям даже когда это в единичных случаях и нужно, то это все равно как-то всегда предупреждается, либо если человек сам скинул вам какую-то ссылку, ну, вы перезвоните, спросите, это действительно скинул ли ты. Ну, и по доменному имени, по названию сайта, конечно же, было видно, что это сайт газета, то есть там проверено, HTTP, вот эти все дела.
0: Уже отточено, да?
1: Отточено, да.
0: А вот еще же звонки бывают там по поводу счетчиков, там, домофонов, отключения света. Вообще, вот как в моменте убедиться, что это мошенники? Вот, может быть, какую-то мы сегодня простроим дорожную карту, вот, хорошо, звонок, и вот что делать в этой ситуации, как убедиться, да? Может быть, несколько вопросов наводящих каких-то задать, да? Ну, таких корректных, может, некорректных, но в эфире мы не сможем об этом сказать, да? Вот как в моменте убедиться, что это мошенники?
1: Да вы знаете, иногда у таких звонилок, у них неполные есть даже данные, то есть фамилию, имя, отчество знают, а к какому адресу человек привязан, может, даже и не знают. Можно даже поинтересоваться, вы мне сейчас вообще про какой адрес звоните, вы мне сейчас предлагаете сделать что, по какому адресу. Даже если назовут ваш адрес, и непонятно, то ли это мошенники, то ли не мошенники, вам никто никогда не запрещает позвонить по официальному номеру, либо же прийти в филиал вашей управляющей компании, либо там газовой службы и к иным другим ресурсникам, смотря кем представляются. В любом случае, Любая мошенническая такая организация всегда будет вас торопить, будет запрещать посоветоваться, проконсультироваться с близкими, с друзьями, с родственниками. То есть всегда будет какое-то торопыжничество, давление на то, что время там куда-то там уходит, там начисляются пени, вам сейчас все отключат. Ну, то есть никогда такого за день ничего не происходит. Поэтому рекомендовал бы я подходить к такого рода вопросам с холодным разумом и не делать поспешных каких-то действий.
0: Где-то можно еще с иронией, вот само часто само бывает, да, можно сказать, кто ты воин. То есть вот можно прям как робот отвечать, кто ты воин. А можно посмотреть видосики, как был. Ну, где видосик был, не помню, а видосик был, как Гарик Бульдог Харламов разговаривал с мошенниками. Это такая, ну, это кто умеет. Вообще лучше сразу прерываться и, конечно же, класть трубку, не цепляться на эти все разговоры.
1: Вы знаете, мне так позвонили из службы доставки. Ну, я, будучи человеком, ну, тогда занятым, у меня было 15 минут свободного времени, я время тянул, ну, в надежде, что, может, пока на меня отвлекаются кого-то другого, не тронут, не заденут, но, по крайней мере, там был весь случай, заключался в чем. Сначала спросили паспортные данные, я дал предыдущий свой паспорт. Вот. Ну, это долго очень как-то все тянулось, и минут через 10 позвонили, говорят о том, что ваши госуслуги осуществлен, город назвали, другой наш город освобожденный. Это вы заходили? Я говорю, да, я заходил. Просто трубку положили.
0: Ну, еще советуют IT-специалисты не отвечать «да», «нет», «согласен». Вот именно такие фразы, скрипты, которые могут быть записаны, тоже так не отвечать. То есть вообще просто разговаривать, знаете, как будто вы, ну, вот если это получается, все лучше класть трубку, конечно же, но если вы зацепились за разговор, то тогда лучше просто играть из себя невменяемого человека. То есть спросить, какой день сейчас, да? А что, какая погода на вашей планете? Там можно все что угодно, да? И тогда да, вот можно вывести из себя этого мошенника, и он сразу проявится, но лучше класть трубку. Я считаю, что это вот самое лучшее. Ну и, наверное, в мессенджерах тоже не стоит реагировать на сообщения какие-то, которые могут приходить. Неважно, какой мессенджер это, да, могут приходить сообщения тоже с какими-то, ну, это предупреждениями, типа.
1: Да, и не открывать ссылки, и не скачивать себе, так скажем, на телефон какие-то файлы. Все это может быть крайне небезопасно.
0: Друзья, вернемся через пару-тройку минут. Если у вас какие-то вопросы сегодня есть по нашей теме, задавайте. Наш номер в Максе 8-918-590-469.

0: Реклама.
1: Друзья, если вам нужна консультация нашего сегодняшнего гостя, то звоните или пишите Юлиану Борохову напрямую. 839-161-61-61. 839-161-61-61. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Дамы и господа, внимание, внимание, внимание. Я думаю, что сейчас эта информация будет очень актуальна, потому что сегодня пятница. В публике резидентская вечеринка с диджей-сетами, караоке и кухней, с которой вполне можно начать вечер. А завтра субботняя программа. Публика открывает новый сезон, большое яркое шоу. Программа «Свет, вокал, звук, субботняя ночь» и, конечно же, музыка с танцами. Большая Садовая, 116, публика. Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, мы продолжим сегодня пятничное настроение поддерживать. И звуком, конечно же, я думаю, погода будет хорошая. Юлиан, тут не очень такой, мне кажется, емкий вопрос, но попытаюсь, да, вот, который созрел. Бывает, представляются сотрудниками разных там сервисов, сообщают, что аккаунт взломан. Ну, и могут назвать частично личные данные. Мы об этом говорили выше, да? Может это звучать убедительно, но вот в реальности такое может быть, да, что тебе позвонят, скажут, что аккаунт взломан, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, как у наших классиков. Может такое быть или нет?
1: Слушайте, да может быть в большинстве случаев вообще все что угодно, но все-таки в большинстве сейчас адекватных сервисов есть либо двухфакторная проверка входа, либо еще какое-то подтверждение пуш-уведомлениями, еще чем-то. В любом случае, смотря кто вам звонит, смотря какие данные украли, ну, с банков вряд ли кто-то вам позвонит, очень маловероятно, и очень маловероятно, что кто-то ваш там банк без вашего содействия как-то взломает. Поэтому тут основные все эти взломы идут при чутком содействии самого обманутого, так скажем, клиента. В любом случае следует любой разговор прекращать. Лучше связаться с сервисом непосредственно там по номеру 8800, либо сходить в филиал, если это есть у вас там поближе к дому. Ну и, соответственно, после этого все пароли менять. И по госуслугам еще есть такая прекрасная вещь, называется как самозапрет на получение кредитов, а также есть раздел, кому вы оставляли свои согласия и доверенности выдавали, либо оформляли электронно-цифровые подписи. Ну, также, если широкими мазками, можно также прийти в наши прекрасные МФЦ и наложить себе запрет на проведение сделок по отчуждению, так скажем, объектов недвижимости, квартир, участков, дач, домов и всего остального без вашего личного участия. Ну, эта вещь также можно ее прийти отменить, либо если в сделку все-таки придете участвовать лично вы, то ничего отменять не надо.
0: Ну, вот, еще раз возвращаясь к вышесказанному, я хотел бы акцентировать, да, внимание насчет вот этих специальных каких-то счетов, каких-то безопасных счетов. Сейчас срочно нужно на специальный безопасный счет какой-нибудь там, я не знаю, там особо защищенный какой-то под серьезной защитой перевести деньги срочно для сохранности, да?
1: Да.
0: Вообще бывают такие счета или нет, или это вот все это история?
1: Отвечу так, сразу же предупреждаю, отвечаю с шуткой, тут ирония будет. Конечно же, когда такие счета дают, людей, к сожалению, даже не смущает, что тебе дают номер телефона, привязанный к СБП-системе, к какому-нибудь... Ну, жаль, название банков не можем говорить, но какому-то такому
0: банку
1: да, либо электронным деньгам, либо вообще какие-то электронные, прям электронные моменты, которые прям вообще даже не связаны не с тем, что бывают они с важным видом мошенники присылают на их бланках. Бывает там на бланках написано чуть ли не центральный банк, еще название какого-то банка. Ну и деньги переводятся на счет простому физику по номеру телефона. Ну вот такая беда бедовая бывает.
0: Друзья, сейчас о погоде вернемся. Если какие-то вопросы есть по нашей теме, задавайте, попытаемся на ваши вопросы тоже ответить. Погода.
2: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше 0. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
3: Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Платите карты Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
6: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
11: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот есть музыкальные произведения, которые однозначно можно в скобочках после артиста Софи Эликс Бэкстер, Грув Джет, можно написать «Пятница». Вот прям, ну, почему-то «Пятница» очень. Юлян, ну вот хотелось бы, конечно же, еще и поговорить, когда люди попадают в тяжелые, ну, какие-то условия финансовые, да? Вот если все-таки человек попал в трудную ситуацию финансовую, да, погряз в непосильном долге, ну, бывает такое в нашей жизни происходит. Вот расскажите о законном способе решения этих проблем человеческих, да? Ну, понятно, что человеку нужно, он берет, потом он еще берет, потом он попадает вот в эти все ловушки, начинает ходить по кругу. Казалось бы, вот, ну, вроде все решается, а потом какая-то неразрешимая задача происходит у человека. Что делать, да? Вот хотелось бы вот именно о законном способе решения этих сложностей поговорить.
1: Ну, вы знаете, законный способ, к счастью, в нашей стране уже существует с 2015 года. Это уже 11 лет в октябре будет. Я завис, мы сейчас в каком году? В 26-м. Да. Уже 11 лет будет, так скажем, вот такая годовщинка у 10 главы закона о банкротстве, регламентирующей банкротство граждан. Да, это такая прекрасная процедура, по результатам которой человек освобождается от долгов, это рассматривает арбитражный суд. Но вот как вы сказали, когда человек, к примеру, берет долги, потом еще какие-то обязательства оформляет, не всякий раз, конечно же, человека могут освободить от обязательств. То есть я бы, наверное, начал бы с такой немного непродающей стороны, немножко с такой негативной истории, то есть по практике не освобождение от обязательств, кто под эту процедуру по каким-то таким широким мазкам мог бы подходить под несписание. Но это, к сожалению, когда человек своевременно не обращаясь за банкротством, начинает набирать обязательства, увеличивая свою кредиторскую нагрузку, устраивается это, так скажем, какой-то, как человек может думать, что он устраивает какое-то рефинансирование и делает только лучше, что он идет не за на банкротство, на самом деле это делается только хуже. Вот, есть и такие моменты сейчас на практике.
0: Ну, кстати, вот, Юлян, сейчас наши краснодарские коллеги вот пишут, да, ну, понятно, что наши ростовчане в Краснодаре слушают DFM Ростов-на-Дону онлайн, вот, ну, это так, им, чтобы было понятно. Вот написал: «Привет, DFM, приехал в Ростов в командировку из Краснодара. Всегда дома слушаю DFM за рулем, естественно, в Ростове тоже настроился на любимую волну». Правильно сделал, Алексей. Вот он пишет: «Вам привет от DFM Краснодар, спасибо большое, да, привет и руководителю Оксане большущий привет, DFM Краснодар». А Алексей продолжает по теме часа. Он вот что может сказать. Написал прям такое повествование. Вы, Алексей, в какой организации работаете? Не в тревожной, просто у вас так прям риторика такая в сообщении. «Недавно мне написали под постом в одном из мессенджеров: видела тебя вчера, фу. А еще, слушай, Алексей, тут еще пишут: а вот видосики и фотки, не ты ли на этих фотках или видео? Как ты изменился?» Ну, типа, это такое сообщение приходит. «Даже неприятно было смотреть на тебя». Это все в сообщении приходит. Естественно, на странице этого человека ничего нет, кроме ссылки на сайт, в котором предложили ввести там номер и так далее, и так далее. Закрыл страницу, комментарий удалил. Хороший эфир. Алексей, спасибо тебе большое за доброе пожелание. Спасибо, да. Ну, вот такая ситуация, да. Вот Алексей нам подсказал еще один момент вот этого мошеннического подхода, да. То есть, а не ты ли на этих фотках, этих видео, да?
1: Да, то есть максимально как-то заинтриговать, заинтересовать, как-то закрючочить. И, конечно же, у человека может сработать любопытство. Да ладно, все-таки по ссылке пройду, что там будет. Раньше, знаете, полу, наверное, в прикол, но я надеюсь, все-таки много кто на это не велся. Но это когда даже до каких-то фишинговых сайтов были объявления в духе «гадаю по номеру карты».
0: Нет, а еще были, я еще вспоминаю вот времена, когда на телеканалах, ну не на прям государственных больших, да, а на более частных, значит, сидели люди, значит, там по 2-3 человека каких-то, ну не гадалки женщины, а гадалы, вот гадалы, ребята гадалы сидели, он, значит, звонит по телефону, говорит, вы знаете, я вот сейчас чувствую, что у вас есть проблемы немножко с почками. Вот эти люди, а потом, значит, перезвоните отдельно, это были платные номера, то есть для консультации, то есть они это продвигали в телеэфире, но это, как правило, были местечковые телеканалы, тогда еще были дециметровые каналы, не было кабельного или на кабельных каналах, да, ну, не было такого мультиплекса, как сейчас, да. И потом ты перезванивал, соответственно, на платный номер, тебе какую-то ересь несли, и ты пытался поговорить все подольше и подольше, а, соответственно, тарификация там была конская за минуту эфира, разговора точнее.
1: Да, было. Либо такая тарификация была, либо, может быть, за навязанные эти услуги предлагали даже какие-нибудь микрозаймы, кредиты.
0: Вы возьмите кредитик, а мы вам поможем, да?
1: Да, тут, слава богу, на каком-то из этапов наши операторы, по-моему, как-то эту историю всю перебороли. То есть, либо там какой-то идет предупреждение, что звонок платный, либо что-то в таком духе.
0: Ну да, да, да, есть. Сейчас прям даже, если у тебя деньги заканчиваются, ты звонишь своему другу, у тебя приходит звонок, и тебе говорят, что, значит, звонок за счет этого абонента, если вы его знаете, нажмите там на какую-то клавишу. Если ты знаешь своих, ну, у тебя высвечивается свой, да, понятно, там ВКонтакте тогда может. Так, а вот все-таки, Юлиан, хотелось бы, знаете, еще коротенько, да, как мы любим говорить, на шестой вопрос ответить, кому подходит банкротство. Вот все-таки, да, ну, может быть, вопрос не совсем раскрыт, но все-таки кому подходит банкротство?
1: Банкротство подходит абсолютно любому человеку. На практике даже, может быть, этот человек не гражданином России. Бывало в практике, что даже и не граждан России банкротили. Здесь мы в России, но обязательства как бы возникали, это понятное дело, у нас на территории страны. Я бы сказал так, это любому человеку подходит, без разницы, там, ветеран, пенсионер, какой профессии, учитель, бюджетник, предприниматель. То есть главное, чтобы человек осознавал, что сейчас текущих платежей для поддержания кредиторской всей этой нагрузки, для, так скажем, оплаты всех кредитных обязательств, уходит денег в разы больше, чем ты зарабатываешь. То есть среднестатистическая какая-то такая история для современного клиента, может даже молодого возраста, человек, зарабатывающий 1040, может на поддержку всех этих так называемых кредитных карт и всего остального, может быть, даже и тратить и 100, и больше 1000 рублей. То есть, когда вы уже интересуетесь у каких-то гуру, шаманов и прочих каких-то деятелей, как без проблем, не выходя из льготного периода, без штрафов, там, вывести деньги с кредитки, завести, там, как-то это все перекрутиться. Вот, кстати, появляются у вас такие словечки, там, как перекрутиться, кассовый разрыв, еще что-то в таком духе.
0: Нет, сейчас еще может появиться словечко «моей любимой нужен складной новый гаджет», который вышел недавно, и взять кредитик на это, потому что там кредитик, он стоит дороговатенько кредитик, а она сказала, я должна в себе разобраться, дело не в тебе, а во мне. То есть и сразу уже мотивация проброшена молодому человеку, что нужно взять кредитик будет, когда начнется продажа, за 100-500 конских денег это купить. Вот на это тоже надо не вестись. Вот
1: а потом, кажется, человек еще и узнает про себя, что он газлайтер.
0: Да, и потом скажет, все, не звони мне больше.
1: На этот номер как раз, на этот телефон и не звони.
0: Да. Ну, кстати, вот респект пришел, ну, там длинное сообщение. Спасибо большое Юлиану, помог свое время, и теперь я научился жить на свои деньги, не на кредитные, и теперь стало намного гораздо проще, легче и лучше. Спасибо Юлиану, это Сергей был.
1: Вот, Сергей, да, спасибо.
0: Здорово, это хорошая обратная связь.
1: Да, спасибо за теплые слова.
0: Ребята, спасибо, если сейчас ваша зая Кися Котя, значит, сказала уже ой, все, и сказала, ты видел, какой вышел новый телефончик? Ну, я хочу. Вот, ребят, держите себя в руках, пожалуйста, да. DFM. DFM. Party time. Party time.

0: Друзья, это пятница, это DFM, программа Party Time. И сегодня она у нас не только программа пятничная, музыкальная, легкая, но еще и познавательная, да, потому что мы сегодня говорим с нашим экспертом, с нашим уже, можно не побоюсь этого слова сказать, соведущим Юлианом Бороховым. Юлиан, ну, тема, конечно, сегодня у нас такая емкая. Ну вот мы сейчас сказали, немного поговорили о банкротстве, а вот есть ли у тебя единственное жилье, да, вот что в этой ситуации? То есть, ну, все переживают, волнуются, конечно же, это твоя крыша над головой, твой дом, да, вот в этой ситуации что?
1: Единственное жилье в процедуре банкротства не трогается. Исключение составляет, если единственное жилье является предметом залога либо ипотеки. Ну и практика наших прекрасных арбитражных судов уже позволяет такое имущество, заложенное либо в ипотеке, сохранять путем утверждения мировых соглашений, либо путем утверждения локальных планов реструктуризации долга. Ну, простыми словами по-русски, то есть есть у нас предмет ипотеки, какое-то жилье есть единственное, где мы просрочек не совершали. Ипотеку законным способом сохраняем, а от всех иных потребительских займов, кредитов, микрозаймов, там всего вот этого кредитиков, можно будет уже законным способом освободиться.
0: А что будет с автомобилем и другим имуществом у человека?
1: Автомобиль подлежит реализации, исключение составляет те случаи, когда автомобиль используется, к примеру, многодетной семьей, ценз многодетности, это у нас уже от трех человек, ценз многодетности у нас, есть опыт сохранения автомобилей на многодетных наших клиентов, также, скажем, есть практика по сохранению автомобилей, когда автомобиль необходим для должника, у которого есть, так скажем, проблемы со здоровьем. Это подтверждено все документально. Такие транспортные средства тоже законным способом исключаются из описи имущества.
0: А вот у человека останутся вообще деньги какие-то на жизнь, потому что, ну, понятно, там все это прошло, да, он был неправ, он набрал, все решилось, да, а вот что-то останется на жизнь хотя бы, чтобы там был, даже хлеб без масла, ну, хлеб, вода и какие-то минимальные вот затраты на себя.
1: Да, разумеется, останутся денежные средства из расчета на прожиточный минимум на самого клиента, на членов его семьи, которые у него под опекой, у него на иждивении. Если у человека нет жилья, но есть договор аренды, либо необходимо какое-то лечение, оплата образования, дополнительного образования, там, к примеру, обучение детишек, секции, все остальное. Это необходимо все обосновывать. Ну, следует также сказать, к примеру, клиенты, проходящие банкротство, у кого действующие контракты с Минобороны, они получают все денежные средства в полном объеме.
0: Юлиан, ну вот сегодня вновь у нас пролетела программа пятничная очень быстро. Тема у нас была все-таки и телефонные мошенники, как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой. И, наверное, как отчасти правильно, мы, может, эзоповым языком немного подсказали людям, как правильно вести свою финансовую историю. Да? Вот в завершении эфира хотелось бы сегодня от вас получить такую короткую информацию, как блиц, как вести себя с мошенниками и как не забираться в дебри финансовые, да, и пожелания слушателям, ну, конечно же, на эти теплые выходные.
1: Да, я бы начал с того, что, друзья, ко всем вопросам, которые вам задают, тем более незнакомые люди, подходите вообще критично.

0: требовать, дабы предупредить своих близких, особенно тех, кто в почетном возрасте, да и просто всех подряд, что какую информацию выманивают под предлогом там проверки счетчиков, домофонов, там проголосуй на конкурсе, всего-всего остального. Но тут, знаете, как идет, наверное, с воспитание маленьких детей, когда ты просто ребенка приучиваешь, что к тебе не подойдет на улице взрослый за какой-то помощью. То есть на это вообще не реагирую. Я бы, наверное, так сказал. Ну и, соответственно, обращайте внимание, если вам запрещают советоваться, консультироваться с вашими близкими, родственниками, торопят. Какая-то спешка начинается, разумеется, тут, как говорится, спешка нужна при ловле блох, а тут трубку лучше класть и идти в ту организацию.
1: Не разговаривать.
0: Да, уточняю, действительно ли звонили оттуда, там, конечно же, скажут нет. Спасибо дорогим радиослушателям за вопросы, пожелания. Сергею спасибо большое вот за теплые слова. Я бы, если можно, воспользовался ситуация, поздравил дорогих наших земляков с наступающим днем города Ростова-на-Дону, 277-летием. Правильно запомнил?
1: Да, 277.
0: Слава
1: да.
0: Богу, шатаж. Да, прекрасная такая дата. Сохраним наш город чистым, свежим, с прекрасным таким обликом легендарной истории, особым таким колоритом. Наши люди красят наш прекрасный город. Только положительные эмоции. Я здесь родился. Обожаю этот город. Дай бог, все будет хорошо. Желаю отлично провести выходные, друзья.
1: Друзья, с наступающим днем города. Мы это все сегодня будем обсуждать вечером. Юлиан, огромное большое спасибо. Ждем вас в следующий раз. Ну а теперь о погоде.
2: Погода.
3: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Если вам нужна консультация нашего сегодняшнего гостя, то звоните или пишите Юлиану Борохову лично. Телефон 8-39-161-61-61. 8-39-161-61-61. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полдень.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Меня зовут Тимур Белов, всем от меня огромный привет и поздравления с пятницей. Наконец-то наступил этот день, которого мы так долго ждали, и скоро выходные. И, кстати, главная новость к этому часу. Манул Тимофей, который проживает в московском зоопарке, начал процесс зажировки. Манул начал готовиться к зиме, ну и давайте в этом деле ему пожелаем удачи. Тимофей, у тебя обязательно все получится, мы в тебя верим. Но сами не будем забывать, следить за правильным питанием все-таки это необходимо, да? Насколько это возможно, иногда это просто нереально, но мы все-таки стараемся это делать. Ну хотя бы сегодня, вот съел булку и прямо на рабочем месте отжался. А? Как вам такое? Ну ладно, можно после рабочего дня. Ну ладно, я разве тот человек, который будет решать, когда вам отжиматься? Сами решайте, я вам полностью доверяю. Ну и надеюсь, вы мне тоже. Вот поэтому и запускаю самые лучшие треки, которые обязательно нам создадут правильный настрой. И мы будем включать тусовку вместе с Пол Ван Дайком, Алок и Фастбой. Ждем их впереди.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж Geely в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Триа Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
3: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября. Безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: По субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет, и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. Сетях 18+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.
10: Радио ДФМ.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number 3.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Number 2.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Хенри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
2: Number 1.
3: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Теперь

0: рублей. Бизнес-убыть.
1: Точка.банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
2: Мамочке нужно ее оружие.
1: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
3: Next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Работа под названием Sharp Chicken на Radio DFM Al Capone. Ну а тем, кто уже давно думает над тем, чтобы как следует подготовиться к осени, имейте, пожалуйста, в виду, что во многих городах появились мобильные пункты вакцинации от гриппа. Ну, чтобы сделать, а потом не болеть. Если говорить о Москве, то такие пункты можно найти у некоторых станций метро, МЦК, МЦД. В своих городах тоже ищите, обязательно найдете. Только вот если вы боитесь уколь,

0: Ростове 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 22 градусов, выше 0, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Да, это жесткий вайб.
1: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР» в большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна» и новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. «Эмбарго Вилла». Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стукал.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Знаете, что я вам скажу, дорогие друзья? Сдается мне, что такие новости под занавес рабочей недели очень даже расширяют кругозор и позволяют аккуратненько, так знаете, сменить фокус с дел насущных. Хотя бы на время. Хотя бы на время. На Луне обнаружили огромнейший кратер. Предположительно, его образовал астероид или комета размером с 3 или даже 6-этажный дом. Диаметр кратера составляет около 222 метров. Это примерно как длина двух футбольных полей. Ну а глубина 43, как три школьных автобуса, поставленных друг на друга.
1: Да ладно?
0: Да, Леонид Аркадьевич, я вас еще никогда не обманывал. Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Ну, что тут еще добавить?
2: Выходные впереди.
3: Реклама.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
9: кэш,
10: так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение. Простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Welcome back, and right now.
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Paosovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты/автокредиты на сайте банка Sovcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
13: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
14: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
16: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
21: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
22: Мамочке нужно ее оружие.
21: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Radio DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1852 году в печати появилась первая повесть Льва Николаевича Толстого, а в 1938 на Ямале, моя малая родина, кстати, случился так называемый «Черный день», когда неприглядная тьма окутала полуостров на целых 3 часа, и ученые до сих пор не могут понять, от чего.
1: Реклама.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка».

0: Дон Эффект Шоу. Ищите нас в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: Все новое, хорошо забытое старое. Lexer, Freedom to Love, свобода любить. Да кто бы спорил, ведь любить можно все что угодно. Вдобавок, это еще и энергия, за которой стоит огромное топливо. Энтузиазм. Так и случилось с жительницей Колумбии, которая отчаялась найти любовь всей своей жизни и вышла замуж за... автобус.
1: Чего?
0: Да, ради него женщина даже устроилась в депо, где, собственно, и сыграла с ним свадебку. Надела белое платье, купила кольцо и торт и устроила пышную, но одинокую вечеринку. Ну а потом, собственноручно составила документ, в котором самостоятельно засвидетельствовала союз с автобусом.
2: Это перебор, друзья!
0: Но, знаете, кого больше всего жалко в этой истории? Автобус, у которого даже ничего не спросили. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
3: Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
13: Мамочке нужно ее оружие.
12: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натис». Категория 18+.
14: Кубок России «АйМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
6: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
7: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это бенте, воси аватову, порамон, апинте, джора, порамон, апинте, джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
19: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
19: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Пароль. ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВКС.
2: стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день домашней вечеринки. Ну, вроде как пятница. А потом, выйдя на улицу, отпраздновать день уважения и выяснить у прохожих следующее.
1: Ты меня уважаешь?
2: Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала.

0: Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ. ТФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Radio DFM.

0: Только что на радио DFM. Ну а если вы любитель мяукающих пушистиков, то эта новость точно придется вам по вкусу.
1: Приятного аппетита!
0: В горных лесах Боливии обнаружили новый вид кошек. Животным уже дали название Leopardus tilicayo, так как они очень похожи на обычных бенгалов, но только маленьких. Длиной всего около 50 сантиметров и весом примерно 1,5 килограмма. Да. Кто не любит котиков, тот...
2: Редиска.
0: Всем здрасте, мордасти, я Артем Скоробогатый, а это...
3: Реклама.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное предложение. Преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Кубок России АМО. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GP и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
23: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм» специальные на совкомбанк.ру.
25: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
26: Уже в кино. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
27: Мамочке нужно ее оружие.
26: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
28: Up the next.
29: А дальше тусовка.
28: On DFM.
29: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке программы «Миллион призов».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника, дорогие друзья, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, приближается финал акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Принять участие в ней может абсолютно каждый. Кто в ней выборов, которые, к слову, стартовали уже сегодня, проголосует онлайн, либо при помощи терминалов электронного голосования на любом удобном избирательном участке в столице. Отдаете свой голос, получаете от 1 до 50 тысяч призовых баллов, где 1 балл равен 1 рублю. И уже завтра выберут победителей среди тех, кто принял участие в голосовании 18 сентября. Послезавтра их определят среди отдавших свой голос 19 сентября. Ну а в понедельник розыгрыш организую среди тех, кто проголосует 20 числа соответственно. В каждый из этих дней победителям направят смс-уведомление с кодом, который нужно будет активировать на сайте акции до 12 октября включительно, чтобы потом воспользоваться ими по своему усмотрению. Ибо полученные баллы можно обменять на скидки в аптеках, спортклубах, магазинах, кафе и ресторанах, а также на подписки стриминговых сервисов и облачных хранилищ, на оплату билетов в театры, музеи и даже зоопарк, либо ими можно пополнить карту «Тройка» или же направить все на благотворительность.
2: А что, идея?
1: Согласен. На этом у меня на сегодня все, да и на этой неделе тоже надо сказать все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных, ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 22 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
0: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Как бы хотелось сразу обозначить, ребята, вот именно обозначить, если вспомнить былые 90-е, обозначить хотелось бы сейчас. Друзья, хочется обозначить, что все. Вот прям все, и прям вот не хочется, но все. Да, может быть, вам не хочется уходить с рабочего места, вам нравится ваша компания, ваша организация, ваша фирма, ваш магазин, ваша бьюти-студия, ваш фитнес-клуб. В общем, это вообще не важно, нравится. Но, ребята, рабочий день... Все, ребята, все! Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер. DFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time, любимый город, и сегодня пятница у нас с вами, наконец-то она наступила. Давайте я освежу средства связи, которые у нас есть. Ну, во-первых, у нас есть наш единый номер для ваших сообщений, наш мессенджер Макс, 8-918-5900-469. 5-9, ну, в общем, давайте еще, 8-918-5900-469, запишите. Есть паблик ВКонтакте, это не для... сообщения, а просто для общего понимания и информации можете много получить от DFM в нашем паблике. И 320-104-6 это уже это цифры, это прямой контакт, это тот самый телефон на шнуре, как многие говорят, да? Или городской номер, или телефон студии. Это наша база. Добрый вечер, любимый город! Сегодня музыкально будет очень мощно. Пока еще тему мы не обозначили. Можно сказать, что у нас тема пока раскрыта. Звук хороший, очень пятничный, очень такой DFM-овский. В общем, очень много бенгеров наших, таких реальных произведений искусства электронных музыкантов планеты Земля, ребят. В общем, будет сейчас мощно. Как ты, где ты, что ты можешь тоже написать. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, добрый вечер! Мы начинаем это Party Time! Погнали!

Ребята, сегодня предлагаю тему «Я уже все». Вот, я уже все, да? Взрослая такая история. Ну, имеется в виду, я уже все закончил, какой-то проект и так далее. А вот тему эфира предлагаю «Я уже все». В чем смысл? Да, давайте мы ее раскроем. Что вы сегодня уже успели закончить, допустим, да? И теперь официально считаете себя уже, ну, как бы свободным человеком, там, человеком на выходных, человеком, может быть, даже в отпуске. Ну, понятно, что пятница вечер, все уже закончилось, да? Может быть, давайте вот ну, это не похвастаемся даже. Я уже все. Вот что ты уже все? Давайте вот эту тему будем раскрывать. Продолжите фразу. Я уже все, и раскройте фразу, да? Может быть, закрыли проект, отправили отчет, я не знаю, закончили ремонт, там, довез родственников куда-то, выслушал любимую, я уже все понял. Ну, в общем, я уже все. Тема нашего эфира. И можно даже там продолжить, там, кто следующий, да? Вот. Я уже все, официально закрываем дела, закрываем рабочую неделю, закрываем пятницу, ты уже освободился, ты уже большой молодец. Я уже все. Вот, ну, можно короткие сообщения, можно и длинные, друзья. Ну, кстати, уже пошли. Отправил последний отчет, ты как в воду смотришь, Димон, все, теперь даже мышку на работе трогать не буду. Закончила уборку квартиры, отпросилась раньше, сегодня вечером приезжают родственники, должно быть все хорошо, я уже все справилась. Наконец-то отдал машину, отдал машину. Наконец-то забрал машину из сервиса, вернее, забрал ее. Но ощущение, как будто бы закончил с ними высшее образование. Я уже все, теперь Добби свободен. Так, дальше. Сделала сегодня очень большой проект, а точнее его завершила. Я уже все, теперь можно разговаривать с людьми. Но руководителю я сказала, что буду сдавать проект в понедельник. Это правильно, потому что если бы ты до завершения рабочего дня сказала «Я уже все», тебе бы нашли работу. Закончил красить балкон, соседи могут выдыхать, слушаю DFM, сижу на покрашенном балконе. Наконец-то разобралась с документами на работе, оказалось, что кое-что упустила, я уже все. Я уже все, закрыл все рабочие задачи к четырем, сам не знаю и не верю, слушаю DFM, сижу, улыбаюсь, но сдерживаюсь. А ты на работе улыбаешься? Сдерживаюсь. Я уже все, наконец-то поменял кран, который капал месяц. Дома теперь будет тишина. И посмотрю, как она будет реагировать на меня. Я уже все. Завершила рабочий процесс, а теперь сижу, разбираю 847 фотографий в телефоне. Осталось еще несколько десятков, но кое-какие повторяются, удаляю. И рассматриваю себя, неудачные фотки удаляю. Я три дня закончил работать, два дня дома отдыхаю, теперь на выходных надо работать. Ну, у человека такая история. Он уже тоже все, ребят, он все. Игорь, все. Тоже очень много, значит, документов было. Я уже все, сдала все документы, папка пустая, душа свободная. Я уже все, наконец-то дочитала книгу, которую начала еще весной. Я себя победила, книга не очень, но я это сделала, я уже все. Я уже все, закончил курсы обучения, теперь у меня есть сертификат, и снова наступает вечер пятницы. Я уже все, отдал долг другу. Это тянулось очень долго, особенно приятно, что он о нем, оказывается, забыл. Это вообще здорово. Отлично. Ну, тоже хорошо. Я уже все. Закончил объезд по проекту, орошение. Уже все. Теперь еду за раками, пятница, напитки. Привет, ДФМ. Я сегодня закончила лентяйство и прошла собеседование на работу. Ну, а сегодня едем в Краснодар погулять последние дни свободного Добби. Всем привет, всем хороших выходных. Мужу Димке привет. Ну, то есть это тоже я уже все. Ребята, тема эфира «Я уже все». Что закончили сегодня, за неделю, за месяц, проект? Предложил. Ну, в общем, короче говоря, тема эфира «Я уже все». Сейчас будет разнос. Готовы?

0: Внимание, дамы и господа, пятница!
1: Пятница. Сегодня в публике пятничная резидентская ночь. Можно начать с ужина, потом перейти в караоке, камерный зал. Потом самое... камерный зал, главное, не очень, даже не то, что не очень, небольшой круг на песне, а дальше остаться на диджаке, диджей-сеты, танцы до поздней ночи или до раннего утра, и это только начало выходных. Потому что завтра публика открывает новый сезон. Большое шоу, яркая программа, свет, вокал, атмосфера большой субботней ночи. И все это публика на Большой Садовой 116. Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Оп! Это Party Time. Это DFM. Party Time. Есть люди, которые говорят Party Time. Это Party Time. Да, есть вот бутерброд, а есть бутерброд, да. Есть компьютер, компьютер, вот, да. Ну и все остальное, да. Но мы не об этом сейчас. Тема эфира у нас «Я уже все». Ну все уже я. Я уже все. Закончили проект. Кто чем планирует заниматься, это уже будущее. А вот на данный момент, вот в настоящем, что вы? Я уже все. Продолжаем. Много всего, значит, всем привет, хорошее настроение. Худи забрал сегодня. Приеду, буду мерить цвет, рисунки, все хорошо. Померяю, поеду раков ловить. Человек ловить поедет раков. Кто-то будет есть, а кто-то будет ловить раков. Потом, значит, если ты... А ты поедешь ловить раков, потом ты их продавать будешь нам, да, или как? Или для себя? Так, дальше. Я уже все, наконец-то, помыла окна, теперь дождь может начаться. Нам не нужен дождь на выходных, Катя. Зачем ты это? Зачем ты сейчас сюда это пишешь, Катя? Какой дождь-то? Так, я уже все, кредит за машину закрыл. Вот это мое настоящее все. Еще два кредита осталось, и я уже все. Ну, главное, один закрыл. Молодец. Я уже все. За машину закрыл. Ну, еще есть. Я уже все. Я закончила неделю. И, кстати, Дмитрий, без опозданий для меня это личный рекорд. Потому что постоянно хотя бы на 5-7 минут я задерживаю. Смотри, как молодец написала. Не опаздываю, а задерживаю. Молодец. Это Татьяна была. Ребята, Жанна здесь. Жанна пишет. Я уже все. Закончила весь свой тяжелый рабочий путь в этой компании. И сегодня отработала вторую неделю. Ищу новую работу. Пока свободно. Я уже все. Ау. Я уже все наконец-то ответила всем, кому обещал ответить в течение недели. Было очень много писем и сообщений в мессенджерах, в рабочем чате. Я уже все доделал ремонт в ванной. Начинал сразу. Да там на пару дней. Я уже все. Да, ну, ремонт можно начать, а закончить его, ну, не совсем реально. Я уже все разобрал рабочую почту. Вот я смотрю, вы знаете, к концу недели многие, причем что-то девочки, да, разобрали рабочую почту и разобрались в рабочих чатиках, то есть ответили всем. Это же, представляешь, если человек написал в понедельник, а ты ему в пятницу вечером отвечаешь, я уже все. Ну, лучше поздно, чем никогда. Я девочку поздравил с днем рождения в одном из мессенджеров 5 августа, ребят, вчера написал. Диму! О, спасибо! Я сначала не мог понять, о чем она вообще. Вот, потом понял. Так, тоже вот хорошо. Я сдала отчеты раньше начальника. Я уже все теперь стараюсь ему не попадаться на глаза. Молодец. Это слушай, а тебе говорит профессионализм. Если все, и все сдала правильно, вот руководителю лучше не попадаться на глаза. Сейчас можно, знаешь, там телефон перевести в авиарежим, сказать, что-то, знаешь, что-то со связью что-то такое. И все. Так. Я уже все подписал последний документ, ручку положил торжественно, я руководитель, вот с нами босс. Я уже все наконец-то закончила выбирать обои, это было тяжело, но теперь с цветом определилась, ну и сами будем клеить. Я уже все доделал сайт клиенту, если он сейчас напишет, есть маленькая правочка, я больше не отвечу до понедельника. До понедельника! Сильно. А ты предоплату взял или что? Я уже все разбираю, наконец-таки, свои чемоданы, старые вещи, что-то отвезу в деревню к соседям, им точно пригодится в саду. Я уже все закончил пятничное совещание, есть еще одно очень важное событие вечером, но оно уже приятное. Валерий. Привет, ZFM. Я уже все. Сдала машину на мойку и сделаю легкий детейлинг. Наверное, будет красивой конфеткой чистенькой. В воскресенье буду забирать. Два дня свободно без машины. Написала Элина. Элина, прям вот редкое имя, да? Я уже все. Закончила готовить ужин заранее для всех. Еще и приезжает мама. Будет весело, но я справилась. Закрыл все вкладки на компьютере только что. Их было 34. Я уже все, закончил рабочий день. Димон, давай огня. Ребят, сейчас будет очень хороший трек. Тема эфира «Я уже все». Готовы? Поехали дальше.

0: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Город диктует ритм. Джили Сити Рей задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
3: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Да, это жесткий вайб.
8: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
9: Катастрофически.
8: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
11: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: ДФМ. Party time. On DFM. Come on.

0: Инна. Если забыли эту исполнительницу, я думаю, не забыли, потому что это база ростовских клубов, кстати. Этот вот трек очень часто, помимо эфиров DFM, этот трек очень часто колбасил в ростовских клубах, в каких-то своих ремиксах. Я уже все, тема нашего эфира, и поехали. С пятничным приветом, здорово. Я уже все. Сладко потягиваюсь на офисном кресле, улыбаюсь в комп, глядя мимо счет фактур. А почему? Да потому что я, в общем, расслабилась кофейком, и с напитком еще. И впереди расслабленные выходные. Всем любви, целую, Ася. Здравствуйте. Ася, уже все, ребят.
1: Все.
0: Тоже интересно, поехали. Довез последний заказ, я уже все. И даже сейчас звонит диспетчер, трубку не беру. Ох ты, какой дерзкий. Молодец. Я уже все, закончил разговор, который длился 40 минут после фразы «У меня буквально минутка», бывает такое, да. Я уже все, починил розетку, и наконец-то теперь она не выпадает. Ой, слушай, розетки выпадающие, это, конечно, это тоже сейчас, у многих боль. Я уже все сдала последний рабочий, я уже все сделала, написала «сдала», сделала последний рабочий звонок. Теперь мой телефон существует только для друзей и для меня. Я наконец-то помыл холодильник. Я закончила все дела до вечера, я уже все, теперь специально хожу медленно и думаю, как бы провести этот теплый, практически летний вечер. Молодец, Инна. Так, привет, ДФМ. Любовь пишет нам, ребят. Привет, ДФМ, я уже все. Я наконец-то разобралась со своей косметичкой. Оказывается, дно у нее существует, и не надо смеяться. Все там не лишнее. Любовь. Я уже все закрыл. Объект сегодня, слово «срочно» больше не воспринимаю. Я уже все сделала, последнюю Excel-таблицу. До понедельника свободно. Я уже все закончил. Рабочий час словами «хороших выходных, коллеги!» Вы представляете, если какой-то коллега еще не закончил, как его набомбило, как подбросило этого коллегу на месте. Так, я уже все, наконец-то, сходила туда, куда записывалась еще месяц назад. Галочка поставлена, и теперь я очень красивая, но не для всех глаз. Моя ты хорошая, Алена. Ален. Все поняли. Самое главное, ты тут написала, галочку поставила. Это вот с чем связана галочка, да. Так, привет, Димон. Всем большой привет огромный. Екатерину хочу поздравить с наступающей днюхой. Завтра день рождения. Будем поздравлять. Она не отмечает, но мы коллегами сбросились. И подарок ее будет ждать завтра. То есть, а как вы отдельно ей подвезете? Как это будет? Привет, Димон. Настроение классное. Музыка хорошая. Давай Михалыча. Ребят, я и не говорил, что не будет. Давайте, Михалыч, смотрите, есть база, да, есть база, это базовые треки, которые мы любим, и, наверное, все-таки давайте пройдемся по свежачку, потому что есть трек, который, наверное, сегодня был бы в актуале. Пятница, она еще бывает танцевальная, поэтому прямо здесь и сейчас «Моя Мишель», «Баста», «Если я буду танцевать». Вася, давай!
2: Радио Дефэ.

Ребят, от Оли приходит сообщение. Вот сейчас оно вообще, мне кажется, не связано, ну, с эфиром, ну, неважно. Дмитрий, я тут задумалась и подумала, вот я дословно сохраняю полностью вот все, как написано. Я тут задумалась и подумала, что идет после миллиарда. А после миллиарда идет, внимание, триллион, это мы знаем. Потом, внимание, ребят, квадриллион, записали? Это после триллиона квадриллион. Потом идет, ребята, квинтиллион, вот, и секстиллион, вот, помните из детства, да, сей, давай секстиллион, миллиардов, миллион, вот. То есть, вы понимаете, Оленька, мы сейчас обескуражены вашим сообщением. Спасибо большое, Оль, спасибо. То есть это какой-то, какой-то базовый минимум должен быть? Или это ваш МЧ должен зарабатывать от стальки, от секстиллиона? Ну, спасибо в любом случае. Большое, огромное. Ну, улыбнули, да. Вспомнили эту школьную программу. Сейчас мы идем по нашей теме «Я уже все». Итак, внимание, «Я уже все». Наконец-то повесил картину. Она 3 месяца стояла возле стены, и это было ожидание. «Моя придет с работы, обрадуется». О, молодец. Я уже все. Закончил отчет за 10 минут до завершения рабочего дня. А точнее осталось 20, но в без 10 мы уже начинаем собираться. Я уже все. Наконец-то удалила 300 скриншотов, которые не понадобился. Зачем я их делал, не знаю. Я уже все сдала последний заказ недели. Можно возвращать себе нормальное человеческое лицо, а не сконцентрированного человека, который постоянно выдает результат. Ух! Вот, слушай, это... Настя, Настюш, ты понимаешь, в твоем сообщении, прям вот ты вот прям прожила вот это вот рабочее состояние. Только что Mortal Kombat посмотрел, молодец. Ну хорошо, молодец, Саша, молодец. Ты уже все посмотрел? Я уже все, закрыл план продаж, теперь могу улыбаться начальнику совершенно искренне. Ай-яй-яй, здесь попал ты в менеджеров точно. Я уже все, разобрался с сумками со всеми, выкинул кучу хлама и ничего с собой больше не прихватил обратно. Я уже все, закончил красить забор, теперь неделю можно ходить улыбаться. Это по домашним историям, да. Я уже все, наконец-то записался ко всем врачам, которым откладывал. Я буду проходить чекап, моя уже меня достала. Ну ты уже все. Вот. Привет, я наконец-таки убрал на столе, написал наш абонент 0515 человек. Вы знаете, я хочу сказать, что вот про уборку на рабочем столе, и просто на обычном вот. Слышно деревянный стол, да, у нас? Слышно, да, постучались? Это не в дверь, это по столу студийному. Вот. А есть еще рабочий стол на, ну, у тебя на компьютере. Если у тебя есть рабочий стол на компьютере, там постоянно все, вот, чего только не придумаешь. Там и какие-то документы, и какие-то треки, и какие-то фотки. Куча всего. Вот на рабочем столе тоже бывает нужно порядок наводить. Я уже все, закончил сборку кухни. Хорошо, что все буквы написал в слове кухни. Осталось объяснить семье, что пользоваться ей пока нельзя. Хочу посмотреть, и чтобы настоялась. Вот так. Кухня настоялась. Сильно. Вот пятничные сообщения в Ростове, это best. А я уже все, закончил оформление документов. Никогда не думала, что печаль может так радовать. Без подписи и имя скрыто. Ну, вот озвучили. Девушка, брюнетка на Аве. Наконец-то домыла машину внутри. Теперь детям вход только в бахилах и без печенья. Ну, когда сам моешь машину, да, мне кажется, надо, знаете как, надо деток разок заставить, сказать, а давай-ка ты уберешь в машине, вот после печенек, после конфеток. Ребята, сейчас Юля Зиверт и вернемся.

0: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Реклама. Такой, знаете, вопрос. Братик, знакома проблема? Итак, немножко почёл свою бороду. Когда идешь к человеку, у которого всего есть, и выбираешь подарок, вот человеку, у которого все есть, лови совет, зумерята говорят, лайфхак, есть идея интересная, прям вот хорошо, зачет, внимание. Рули в чудо-кресло, там большие и удобные кресла-мешки, море восторга и горы позитива, все в наличии, чудо-кресло, это кресла-мешки, которые, кстати, подберут и соберут за 5 минут, то есть подарок есть, и человек, у которого все есть, это будет, ну, действительно, подарком просто высшим. Фиксирую адрес: чудо-кресло, улица Страны Советов, 3.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Мегатрек, ребят. Ну вот топчик, топчик, конечно. Боб Синклер. И для многих откровение, что Боб Синклер со своей дочерью уже катается на гастролях. Был вот как-то эфир, я несколько раз уже об этом рассказывал, и Алина написала, да ладно. Вот. А сейчас вот после этого трека она просто присылает фотографию, реально стейдж, где-то какая-то вечеринка, и Боб со своей дочерью. Ну хорошо, в общем, ребят, тема у нас сегодня вот какая. Я уже все. Значит, я уже все отработал последнюю встречу, галстук уже снят прямо в машине. Я уже все разобрал ящик и понимаю, что все то, что здесь есть, нужно выкинуть. Так, опрометчивое решение. Сразу тормозните, ребят. Если вы уже все и вы принимаете решение, что в этом ящике один хлам и мусор нужно выкинуть, тормозни, это лучше до понедельника, да. Я уже все наконец-то закончила переставлять мебель, вернула почти все туда же, где стояла. Раз в месяц, в два я делаю перестановку дома сама. Я наконец-то почистила память телефона. Я наконец-то разобралась с коробкой после переезда. Мы переехали, правда, зиму. Ха-ха, нормально. Тут зима уже, а не зимой. Ну ничего страшного, так. Я уже все наконец-то отправила все фотографии родственникам. Теперь никто не спрашивает, а где наши фотографии? Вот вы знаете, быть фотографом на каком-то семейном мероприятии, это очень ответственная задача. Мероприятие очень ответственное. И самое главное, неблагодарное, потому что потом всем нужно прислать фотографии, чтобы еще они сами себе понравились. Потому что потом начнут: ой, я тут толстая вообще. Ты не с рабочей стороны меня. У меня есть вот знакомый, она постоянно качает с профессиональными фотографами. То есть есть обычные любители, есть профессионалы, да? И она постоянно качает. Вы меня не с рабочей моей стороны снимаете. Ау. Есть же, да, девушка? Рабочая у нее сторона, не рабочая. Привет, я получила зарплату и уже всю ее потратила. Я уже все. Аня, видите, вот у Ани тоже хорошо. Я уже все закрыл дверь кабинета и понял, все, самый приятный звук пятницы, когда я на замок закрываю свой кабинет. Я уже все наконец-то закончил список дел. Правда, сразу появились новые, но это уже все. Я уже все в 16:00, я закончил работать и с вами дослушал эфир. А вот теперь я уже все, я уже в пятницу выхожу. Ребят, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Пятница наступила, всем хороших летних выходных. Все, я уже все, ребят, все.

0: Манхэттен, между прочим, которая, друзья, занимает 19 место в DFM ТОП-30. А вы спросите, что такое DFM ТОП-30? Ну, я тогда отвечу, как же вы ни разу не приходили по субботам с 15 по столичному. Ну и, конечно, дополню, что именно тогда мы подводим итоги недели, и завтра мы снова это сделаем с вами. Приходите непременно, все слушайте, ну и актуальную таблицу тоже у нас на сайте. Смотрите, там у нас много интересного, в том числе и наши интернет-станции, разные музыкальные направления, да и не только. Заходите, слушайте, и в наше мобильное приложение тоже можно сделать.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ».
13: «ДФМ».

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Территориабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Театра», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Пароль. ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка
12: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: мы сильно любим. Давайте посмотрим, что сегодня за день такой. 18 сентября. Какие праздники отмечаются? И сегодня празднуется Всемирный день мониторинга качества воды. Это, видимо, для людей из Екатеринбурга, если вы новости читаете, с новостями следите. Также сегодня день секретаря. Вот, если вы занимаетесь такой должностью, поздравляем вас. И, ребята, день рыжего кота. Ну, все сошлось. Сегодня новость видела о том, что открыли новых диких кошек. Вид буквально новый открыли. Посмотрите в интернете. Это милость невероятная, особенно если вы такой же кошатник, как и я. Но я на этом прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Слушаемся, увидимся. Завтра обязательно, кстати, приходите и слушайте DFM ТОП 30. Для кого мы это делаем? Для вас, конечно. Ну и здесь далее встречайте Юлю Погодь, Дим Попов. Передавайте им привет. Всем классных выходных!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
4: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
9: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Сентябрь продолжается, а «Папа-пап» набирает обороты. 18 сентября – безудержная вечеринка с диджеем. Мощные биты, любимые треки, танцы и море драйва. Отрываемся на полную. А 19 сентября встречаем легендарную кавер-группу «Дэнди». Живой звук, знакомые хиты и настоящая музыкальная феерия. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда вяжет хурма, и тоже возмущаюсь, когда в магазине 10 касс, а работает одна. Мы такие разные, но, насколько общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 18 сентября 2026 года. Это, да, она долгожданная пятница, и сегодня можно успеть отметить. День рыжего кота, день кленового листа, день секретаря, между прочим. Так, еще у нас Всемирный день бамбука, день отмочки хвостов, не знаю, кто-то там, наверное, отмачивает хвосты сегодня, день квашеной капусты. Кстати, квашеная капуста – это очень полезный продукт для молодости лица. Mm. Вот, парадоксально, но факт. Хотите быть всегда молодой и красивой или молодым и красивым, наворачиваете два раза в неделю вот квашеную капусту. Так, и еще сегодня день экономных людей. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вы меняете в своем быту, когда надо бы сэкономить? Вот надо сэкономить. Ну, я иду со своим пакетом. И вот, вот это вот. Вам пакетик нужен? Я говорю, нет. Торжественно вытаскиваю, говорю, у меня свой. Вот это вот. Я вру, я так не делаю. Все. Вот, я просто беру шопер. Вы знаете, я давно не покупаю пакеты, если честно. Потому что у меня шопер. Это очень модно сейчас. Ну, не шопер, типа авоська. Ну, ты видел, моя сумка.
2: Ну, да.
1: У меня такая, в сумку... Хорошо, да. Что вы? В мою сумку обычную, ну, в принципе, поместится малая армянская семья, понимаете? Ну, то есть еще и телевизор смогут поставить, и, честно говоря, ковер постелить. То есть там места хватит всем. По факту. Такая малогабаритная квартира, в которую можно спрятать все, что угодно. Я сама не знаю, что там лежит, честно. Это открытие иногда для меня. А, так вот, где это лежит. А я везде искала.
2: Вот этот гаечный ключ.
1: Да,
2: вот эта дрель.
1: Но не об этом сейчас. Значит, на чем я еще начинаю экономить? Ну, во-первых, я перестаю заказывать что-то готовое. Я начинаю готовить. Вот если мне надо сэкономить, я просто тупо начинаю готовить. Вот это правда.
2: Интересно, если рассчитать, правда, доставку еды и готовку самостоятельно.
1: Конечно, дороже намного.
2: Все равно дороже,
1: конечно, да. Ну, то есть, по сути, конечно, ты можешь, например, купить пюрешку с котлеткой съесть, а можешь килограмм курицы. Но, понимаешь, да, разница? Вот так вот. И, конечно, это все равно как-то влияет на кошелек. Бюджет. Серьезно, да. Дмитрий.
2: Я, конечно же, пересаживаюсь на общественный транспорт с личного автомобиля. Начинаешь просчитывать всю эту экономику и понимаешь, что все-таки на общественном транспорте
1: дешевле. А если как-то
2: дешевле.
1: Тройка?
2: Да? Вот, который у меня есть. Я пользуюсь иногда, да, приходится пересаживаться. Ну и, конечно, тоже в качестве питания меняю свой рацион, беру контейнер с собой. Уже не ходишь здесь в столовую или в кафешку ближайшую, а берешь макарошки, котлетку.
1: Да. Вот сразу, знаете, так вот, между прочим, по офису можно походить, понять, значит, две категории. У кого хорошая жена и у кого денег нет, да? То есть, у кого хорошая жена, контейнеры, это понятно. Там и пахнет приятно и так далее. А когда пахнет так себе, значит, понятно, сам варганил что-то там, потому что экономит.
2: Так, больше, ну что, хорошая жена и денег нет, поэтому.
1: Поэтому все равно пованькивает. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас обсудим тему, что вы меняете в своем быту. Когда надо сэкономить, пишите обязательно нам все, что придет вам в голову.
2: Радио ДФМ ВКонтакте. Там есть группа, канал в Максе, не только в Максе. Прямой номер для сообщений 965-115-5115. Универсальный способ послушать и написать нам в эфир. Приложение Radio DFM скачивайте.
1: Ladies and gentlemen,
0: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня, расскажем подробно прямо сейчас. Сегодня у нас, значит, восьмой лунный день. Восьмой, да, уже стартанул. В 15:30 у нас стартанул восьмой лунный день. Все прекрасно. Не самый, кстати, сложный день. Он, в принципе, такой нейтральный считается. И считается, что это тоже день перестройки организма. Это время перехода из одного состояния в другое.
2: Ну, пятница, конечно.
1: Ну, вот в этот период нужно оставить в прошлом груз обид и ошибок. Восьмой лунный день – это идеальный час для прощения себя. Не бойтесь заглянуть в самые темные уголки своей души. Именно там сейчас спрятан ключ к свету. Красиво сказано, красиво. Так, что нельзя делать в восьмой лунный день? Записывайте, ребят. Начинать строительство новой жизни на старом фундаменте, пока не отпущено прошлое, будущее не наступит. Принимать судьбоносные карьерные решения. Играть роль судьи в чужих спорах. Ой, это вообще такая неблагодарная роль. Знаете, или для одного врагом останешься, или для другого. Да? А можно просто прикинуться ветошью, аккуратненько постоять в стороночке и посмотреть, чем все закончится. А потом сказать, ну а я же говорила. Все нормально, все нормально, все хорошо. Вот. Не надо никогда вообще лезть в чужие споры, я считаю. Это какая-то странная история. Значит, разбрасываться деньгами из прихоти. Энергия финансов сегодня нестабильно, требует бережливости. Идти на неоправданный риск. Огонь дня может не сгореть, а больно обжечь. Да, забыла сказать, что этот день связан с огнем. То есть вообще сегодня огонь является очистительным. Очень хорошо свечки пожечь или благовоние. Ну, или вообще открытый огонь устроить там где-нибудь на даче у себя. Вот, кстати, листья уже же, наверное, можно, да, жечь?
2: Ну, аккуратно.
1: Вот сегодня
2: аккуратно.
1: Хорошо, кстати, для этого. Можно мангальчик там.
2: Вот мангальчик, ну, это хорошо, это по-нашему.
1: Хорошо, там прямо хорошо будет, да. Что можно и нужно делать в восьмой лунный день? Укреплять свои тылы, создавать подушку безопасности, как эмоциональную, так и материальную. Проявлять решимость в избавлении от лишнего. Сегодня можно повыкидывать, кстати, старые вещи, которые давным-давно вам не нужны, валяются. Вот эти коробки с антресолей. Да, купили уже 2 года назад, как этот чайник, коробка стоит. А вдруг продавать будем? Слушайте, кому нужен ваш чайник? Ну, серьезно. Вот, выкидывайте в эту коробку. Значит, также практиковать искусство благодарности. Скажите спасибо тем, кто был с вами в трудную минуту.
2: Спасибо. Спасибо большое.
1: Тебе тоже. Заниматься самокопанием. Честный диалог с собой принесет бесценные плоды. Наводить порядок в счетах и планах. Деньги любят счет, особенно когда энергия меняет вектор. В общем, сегодня, друзья, главное, это один в поле не воин. Можно работать в команде, можно встретиться с друзьями, но, понятное дело, без излишеств. Без излишеств, друзья. Ну вот все, что с природой связано, с огнем, с мангальчиком, может быть, плов в казане. Кто готовил? Вот. Я на прошлой неделе. На этой тоже можно
2: сегодня
1: приготовить.
2: Сегодня самое время, да.
1: Самое время, да. Вот это будет идеалити.

0: DFM. Камон, друзья! Кстати, совсем скоро мы поиграем.
1: У нас впереди игра называется «Методом тыка». Проверим вашу пятничную интуицию. Звоните уже сейчас 8-495-956-101-2.
0: И мы продолжаем обсуждать тему.
1: Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
0: Вместо четырехслойной покупаю трехслойную туалетную бумагу. Ну, а если дела совсем плохи, то можно уже, как говорится, и не ароматическую. Да, друзья, вот я считаю, что вообще это философская мысль определенная, что после каждого «Г» в вашей жизни должна идти туалетная бумага с персиком. Понимаете? То есть, ну, обязательно.
1: Смягчать удар.
0: Как-то вот эта вот философия определенная. Так, еще. Начинаю варить картошку с кожурой. Приглашаю девушку в парк или покататься на лифте. Читаю только бесплатные газеты. Натираюсь пробниками с журнала. Вот, кстати, как хорошо раньше было. Покупали журналы, знали, что там куча сюрпризиков. Всякие разные такие вот эти ароматические штуки. Натерся журналом и пошел куда-то.
1: Набрал их побольше. Да?
0: Чудо было, что. Мне, кстати, вот этого не хватает, если честно. Ну, потому что я любила, вот правда. Это, знаете, сейчас многие берут какие-то коробки, вот, где всякую ерунду тебе накидают в эту коробку, и ты покупаешь коробку, не зная, что внутри. Это примерно из этой же категории на самом деле, только в другом формате. Потому что люди любят подобные истории, любят подобные сюрпризы, когда ты можешь просто вот купив что-то, получить какой-то вот пробничек в подарок.
1: Но в журнале это было как элемент халявы, что ли?
0: Это был элемент интересного какого-то вот такого момента, да. Особенно, если это был какой-то диск, например.
1: Да,
0: ну, вот у нас, мы были подростки же тогда. Естественно, когда мы видели какой-то диск там или что-то вот из этой категории.
1: Да, клейки там,
0: вау,
1: я помню, какие-то
0: прям
1: были, да.
0: Было. Это был вау-эффект нереальный. И потом в школе все говорили, вы видели, что там? Вот так. Так, дарю цветы с клумбы. Ну что это такое?
1: Романтично.
0: Ай-яй-яй.
1: А что?
0: Ну, у нас вот, например, клумбы очень красивые, но мы же их сами высаживали. То есть у нас был субботник, и мы все сами... То есть я не представляю, как я пойду и сорву, например, цветок, который мы сами и посадили.
1: Нет, какой-то залетный.
0: Ну, это только если какой-то залетный, вот, да. Вот чужой берет. Но опять же, если я увижу, я превращусь в ту бабушку с первого этажа, понимаете? И начну орать, я тебе сейчас руки поотрываю, цветы он берет. Вот это вот все начнется.
1: Понятно, нам не ходи.
0: Так, ой, слушайте, тут такой неловкий момент был. Просто ужасный, кошмарный. Я, наверное, могу об этом рассказать. Хожу я голая по квартире. Только,
1: да?
0: Ну, серьезно.
1: Подробнее с этого момента.
0: Вот, значит, просто вообще не парюсь. Ну, то есть, слушайте, я живу на 10 этаже. Я, причем это вот у меня челма сверху, волосы мокрые. Я вышла, ну, я не люблю вытираться, потому что считается, что это вредно для кожи. Нужно, чтобы она впиталась и само, ну, вообще считается так. Значит, и я вот хожу, жду, еще кремом намазаться, хожу. И вдруг я понимаю, что... На меня мужик смотрит.
1: С двери открытой.
0: Серьезно. И улыбается. Я вот так на него смотрю несколько секунд. Я даже не поняла, я не знала, что, как мне реагировать, что это такое. Оказалось, у нас фасад ремонтирует.
1: Вот он, какой человек.
0: И он на этой штуке. И он на этой штуке что-то там красит. Причем его не было, он за секунду как-то появился, материализовался. Вот, и я в этот момент подумала, боже, как хорошо, что я все-таки мало ем и хожу на фитнес. Боже, какое счастье, какое было бы позорище, если бы нечем было похвастаться. То есть мне прямо легче стало, если честно. Ух. Так, ну просто если вдруг вопрос поднимется в домовом чате. Вот.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер». Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Роксбар. Место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Город Санкт-Петербург. На связи Николай.
0: Николай? Николай, Николай. Лали-лалай, что-то там.
1: Мы вас ждали,
2: Николай.
0: Вот хорошо.
2: Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, ФМ.
0: Прекрасно все сидим, да? Вот прямо как за одним столом. И прямо сейчас будем выяснять. Вы, кстати, экономите когда-нибудь, Николай?
2: Экономлю.
0: Ну, рассказывайте, как вы экономите?
2: Ну, меньше пью.
0: А, кстати, вы знаете, что есть такие специальные эти... Я себе скачала этот...
1: приложение.
0: Приложение, которое борется с алкоголем. Угу. И, соответственно, он показывает тебе, сколько ты сэкономил денег, если не пьешь.
1: Ничего себе.
0: Да, и там, между прочим, копеечка-то, ой, какая.
1: Так серьезно. И вода экономится тоже.
0: Ну, в общем, много всего экономится, да. Поэтому, друзья, пить это не только вредно, это еще и очень дорого. Так, давайте прямо сейчас будем выяснять интуицию. И да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что в русском алфавите всего 10 гласных букв?
2: Да.
0: Правда, что только мужские особи светлячков умеют летать?
2: Нет.
0: Правда, что маджонг — это музыкальный инструмент?
2: Нет.
0: Правда, что изобретатель попкорна работал кассиром в кинотеатре?
2: Да.
0: Правда, что в круг невозможно вписать в квадрат?
2: Нет.
0: Отлично. Прямо сейчас мы, собственно, выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, получаете ли вы сегодня наш подарок, или он пролетел мимо вас. Услышим.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Проходной балл, Николай, поздравляем. Аплодируем.
0: Молодец, красавчик.
2: Ура, ура.
0: Так, немножко мы тут запутались с последним вопросом, потому что у Димули получилось 2 В. Да, Димочка? Я не могла, извини меня, одновременно. Но ответ все равно был верный, поэтому тут все хорошо. Правда, что в русском алфавите всего 10 гласных букв? Да. Правда, что только мужские особи светлячков умеют летать? Да. Правда, что маджонг — это музыкальный инструмент? Нет. Правда, что изобретатель попкорна работал кассиром в кинотеатре? Нет. И правда, что в круг невозможно вписать квадрат? Нет. Еще раз аплодисменты.
1: Николай, поздравляем. Дарим нашу фирменную кружку вам. Вот, теперь верно.
0: Почему в круг невозможно вписать квадрат?
1: Ну, не, возможно. Возможно. Поэтому нет.
0: А, точно, да. Точно. А я такая думаю, странно, можно же.
1: Можно, поэтому и нет.
0: Так, ну что, давайте прямо сейчас мы поздравим вас еще раз и подарим 10 секунд на приветы.
2: Хочу передать привет всему Санкт-Петербургу и Москве. Всем бодрого дня, хорошего настроения, точнее, уже до вечера. И слушайте ДФМ.
0: Ура!
3: Радио ДФМ. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
23: У меня дело выгорело.
24: И сам я выгорел.
25: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
26: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
27: А дальше тусовка.
28: On DFM.
27: Потому что радио.

0: On DFM.
1: Go, друзья. И прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: А поделитесь, пожалуйста, секретами. Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
1: Когда мне надо сэкономить, я меняю свою машину на спортивные кроссовки. И тогда еду на работу не со скоростью 60 км в час, а иду примерно 5 км в час. Зато сэкономил деньги, но не время. Вы еще и здоровее стали. Вы еще сэкономили на фитнесе. Потому что если вы столько пройдете, то, соответственно, вам уже абонемент не нужен. А вы видели, сколько сейчас абонемент на фитнес?
2: Ого-го.
1: Не то слово.
2: Ну и, кстати, в дороге, в общественном транспорте как раз можно заняться делами. Так что неизвестно, сэкономили вы время или нет. Точнее, не сэкономили его или нет.
1: Так, никого не приглашаю в гости. Выгоднее самому, знаете, ходить по гостям. Также подъедаю в магазинах, когда дают пробовать продукты. Ой, это, конечно, так прикольно. Приходишь, а там дегустация. И вот этот момент, вы каждый это делали. Где берете колбаску, пробуйте, потом вторую. Вот это вкусно. Давай, может, возьмем эту колбаску, да? Ага. И уходите. Все, колбаску вы никакую не берете уже. Вот, я не знаю, зачем мы это делаем. Как-то мы ободрить, что ли, должны человека, который выставил этот товар. Хотя ему, на самом деле, наплевать, мне кажется, совершенно.
2: Потом, мы сейчас вернемся. Мы еще сейчас вернемся.
1: Сейчас мы вернемся, да. Это когда тот неловкий момент, когда ты, например, смотришь что-то где-нибудь на рынке, например. И так, мы вернемся, да, мы вернемся. И тот говорит, подождите, какой у вас размер? И вот она на полчаса убегает, и ты думаешь, ну как-то не, человек бежит за этим размером, сейчас, а тебе уже это не нужно. И ты вот стоишь, ждешь все равно для того, чтобы потом сказать, мы потом вернемся. Какой у вас номер? Сейчас запишем. Давайте визиточку. Так, перестал собираться с мужиками в гараже. Экономлю. Ну, как можно экономить на эмоциях? Ведь это же вот какая-то такая психологическая разгрузка, например, с друзьями. Если есть гараж, ваша жизнь уже, извините, удалась. Если есть где собираться. Как минимум одна детская мечта у вас 100% реализовалась. Потому что мне кажется, в детстве очень, ну, почти все парни мечтали о гараже. Конечно. Поставим там колоночки. Значит, это музычка будет.
2: Диванчик.
1: Да, диванчик, будем сидеть. Вот это вот все. Ну, конечно, это прямо была мечта. Уже перестала ездить на платную мойку. Мою машину около своего подъезда с ведерком.
2: Кстати, вот. По-моему, запрещено. Вот вы аккуратнее с этим.
1: Ну, понимаешь, можно же, наверное, куда-то откатить. Я не знаю тоже. Это вот момент такой спорный. Отказал себе в удовольствии возить жену на работу, потому что она всегда просит проехать через магазин. Вот какая, а? Хитрая схема. Просто давай зайдем, просто посмотрим. Мы ничего не будем покупать. Просто зайдем в салон шуб, просто посмотрим. Просто. И все. Вот, а потом она вам вынесет весь мозг, что у Ленки муж на ней не экономит, шубу ей купил, а она ходит в старом пуховике дырявом. А вам совершенно наплевать, как выглядит ваша супруга. А между прочим, супруга – это реклама мужа. Вот какая супруга, такой и муж рядом. И, судя по всему, он неудачник и нищеброд. Ой, какая красивая манипуляционная схема вышла только что.
2: Прям надо записать.
1: Прям записываем.
2: Для статуса ВКонтакте.
0: It's showtime. Pogo! Pogo!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
3: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
7: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
8: Да, это жесткий вайб.
9: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
10: Катастрофически.
9: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
11: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи.

0: общем, если вы потеряли ориентацию в пространстве, мы вам с удовольствием напомним, что сегодня ни понедельник, ни вторник, ни среда, ни четверг, сегодня пятница! Ура! Аплодисменты всем нам, кто отработал, кто идет на выходные. Ну, а если вы не отработали, и даже в выходные вы пашете, потому что у вас ипотека, то мы вам аплодируем втройне.
1: Вы молодец. Сил вам!
0: Вы крутой человек. Вне зависимости, кажется, от половой принадлежности, потому что ипотеку может взять у нас любой человек. Ну и, я так сказала, как будто это прям высшее благо, да? Ну, знаете, друзья, нужно во всем искать плюсы. Во всем. Зато свое, зато не снимать.
2: Конечно.
0: А то так дяде чужому бы деньги отдавали. Это же наша любимая история, когда мы оправдываем всю эту историю.
1: В принципе, дают ипотеку тем, кто может с ней справиться. Значит, да. Вы можете, значит, у вас есть силы, потенциал, перспективы. Вы большой молодец.
0: Да. Тут есть за что похвалить. Ну и, конечно же, друзья, мы продолжаем обсуждать тему.
1: Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
0: Как раз и в тему у нас тема. Простите за тавтологию. Не хожу на свадьбы и дни рождения, типа болею. Ну, кстати, честно вам могу сказать, это вот история со свадьбами. Во-первых, меня раздражает вот этот дресс-код. Мне не идет коричневый. Я не понимаю, почему я должна прийти на мероприятие, извините, в цвете какахи.
1: Заказали дресс-код коричневый?
0: Да. В костюме какахи, понимаешь, просто. Я перемерила, ну, реально, с десяток этих платьев коричневого цвета. Ну, просто улыбающаяся какашка. Ну, вот я вам серьезно говорю, никакой там радости и красоты я не видела. Я думаю, нет, надо как-то отмазываться. Ну, по факту, если человеку не идет, например, этот цвет, ну, он же просто не придет.
1: Ну, конечно.
0: Ну, честно, вот как-то выглядит это все ужасно, что тебя заставляют уже просто как-то выглядеть не так, как тебе нравится.
1: А вот я думаю, есть ли экономия в том, что ты не идешь на свадьбу? Ведь
0: конечно.
1: Можно, например.
0: Во-первых, ты не понимаешь, сколько дарить. Можно, потому что в разных регионах... Ты что, Дима?
1: Ну, всякие времена бывают.
0: Отвратительно.
1: Всякие. А так поешь хоть хорошо, хоть до отвала.
0: Нет, это ужасно. Ну, просто ты не понимаешь, сколько дарить, например. Потому что кто-то говорит, двадцатку надо дарить. А простите меня, двадцатка, это ого-го, это дорого. Кто-то говорит, десятку. Если вы вдвоем двадцатку. Тут непонятно вообще. Кто-то вообще говорит, ой, типа пятерку положили, нормально. Но пятерка это мало. Ну, как-то... И вот, ну, представь, вот, например, двадцатка, да? Ты идешь на свадьбу поздравить людей. Если это двадцатка, то ты, в принципе, на двадцатку можешь, ну, поесть хорошо в ресторане, скажем...
1: Да, ого-го.
0: На 20, два раза, как минимум.
1: Да, а то и три.
0: На то и три.
1: И смотря, сколько у вас пойдет в ресторан. И в какой вы пойдете в ресторан.
0: Понимаешь, что вот опять же непонятно. Вот сейчас я считаю, что нужно, чтобы был какой-то приз, ну, в смысле, чтобы было как-то понятно, сколько нужно дарить. Потому что все дарят деньги. Раньше, между прочим, постельное белье дарили.
1: Посуду,
0: сервиз.
1: Телевизоры.
0: Ну, телевизоры это родные дарили. А вот просто гости, я помню, полотенца какие-то наборы дарили. Какую-то фигню дарили, честно говоря. Вот, потом передаривать зато было что. Тоже, это как бы круговорот сервиза по свадьбам же ходил. То есть один сервиз... А, давайте Ивановых сервизом подарим, нормально. Вот, а сейчас как-то все очень супер заморачиваются, как будто свадьба – это как финансовый проект, который должен оправдаться. Ну, это странно. Вот если бы я, например, вдруг повторила бы этот эксперимент в своей жизни... Вот, и я бы, честно могу сказать, вряд ли бы, например, хотела, чтобы у меня люди запаривались по поводу подарка.
1: Ну, деньги, конечно, универсальный подарок, но проблемы в сумме, потому что ты не знаешь, как не обидеть человека, и, в принципе, себя тоже не хотелось бы как-то ущемлять.
0: Ну, то есть, понимаешь, если мне человек нравится, и я пригласила его на свадьбу, то мне вообще наплевать, что он мне подарит. Может, вообще ничего не дарить, и я не обижусь, потому
1: вот.
0: Что... Ну, это правда так, потому что я понимаю, что если я уж решила делать свадьбу, то, я не жду, что эти... траты каким-то образом окупятся. Это уже просто, знаете, вот так вот. Гуляем, один раз живем. Вот это вот из этой категории.
1: В принципе, да, хочется праздника.
0: Имею право, имею возможность. Знаешь, вот из этой категории. То есть просто праздника хочется. И вот тут уже как-то вот, когда ты с этим подходишь, мне кажется, легче, чем когда ты... Так, Ивановы нам подают. Ты посмотри, это твои друзья. Да, сколько там? 7 тысяч, да? Ага. Ну, понятно все. Да, сколько он зарабатывает? Вот это вот начинается, фу, прям, честно, неприятно. Вот мне лично. Но я надеюсь, что я хожу на свадьбы, где все такие, как я, все-таки. Относятся к этому проще. Так, ну что, друзья, давайте мы продолжим обсуждать эту тему. Подходите, когда надо экономить, что вы делаете? В быту меняете ли что-нибудь вообще? А если да, то что? Пишите, мы с удовольствием зачитаем.
3: Огонь!

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
0: А теперь тусовка.
18: On DFM.
0: DFM.
18: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу, например, завтрашнего дня. А давайте вот действительно выясним, потому что завтра днем у нас стартует 9-й лунный день, и я обязана, друзья, вас предупредить. 9-й лунный день – это, скажем так, непростой денечек. Он очень и очень сложный, поэтому нужно быть, как говорится, на...
2: чеку.
1: Наготове. Точно, на чеку. Дело в том, что 9-й лунный день, это он стартует 16.16, да, то есть весь вечер завтрашний будет под его влиянием. Он считается не только неблагоприятным, а еще и опасным, и очень темным. Следует быть максимально внимательными. Многие получают какие-то нехорошие знаки, например. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь 9-й лунный день, потому что если на вас, например, он действует как на человека, который не может держать себя в руках, то это может быть очень не круто закончиться именно в 9-й лунный день. Не беритесь за новые дела ни в коем случае. Если вдруг у вас будет какое-то угнетенное и подавленное состояние, владевать вами будут мрачные мысли, страхи, необоснованная тревога, плюс еще это суббота, все-таки лучше ближе к природе находиться. То есть как-то вот, может быть, погулять в парке и не быть рядом с возбужденной агрессивной толпой ни в коем случае. То есть вот в 9-й лунный день считается, что на футбольный матч идти не надо. Да. Лучше бы посидеть по телеку, посмотреть, например, в одиночестве. Ну, правда, день такой довольно сложный. Кстати, не только употребление алкоголя запрещено в этот 9-й лунный день, но еще избегать нужно переедания. Это тоже очень-очень важно. Так, по поводу... Я испортила всем субботу. Слушайте, на самом деле, есть же пятница и воскресенье. Видите, вот это... А в субботу у нас аскеза. В еде точно.
2: За грибами сходить можно.
1: Вот, кстати, тоже хорошо. Вообще, дело в том, что если, например, в этот период вы останетесь наедине с собой, то, наоборот, какие-то хорошие мысли могут приходить, какие-то даже гениальные идеи вполне себе могут отработать и так. Этот день можно по-разному провести. Никаких конфликтов и ссор. Обязательно избегайте каких-то споров. Не надо. Вообще, вот в этот день точно не надо. Если они и возникли, постарайтесь сгладить их. Не спорьте с окружающими, не выясняйте отношения с любимыми людьми. Можно устроить романтический ужин, но только если вы уверены, что ваши отношения основаны на полном взаимопонимании, и вы там друг друга не покусаете, в конце концов. Так, по поводу работы. Распланируйте этот день так, чтобы все время заниматься скромной рутинной работой. И вообще лучше в этот день не работать. Что, кстати, идеально сходится, потому что действительно в субботу не все будут работать. А по поводу того, что нельзя тусить прям активно. Друзья, есть музеи. Да, есть музей, есть картинные галереи.
2: Библиотеки, в крайнем случае.
1: Театры есть, да, в киношку можно сходить, в конце-то концов. Вариантов миллион. Можно пойти, опять же, в какой-нибудь красивый парк погулять где-нибудь в центре города. Не обязательно же там даже где-то далеко. А вот, пожалуйста, в центре города у нас огромное количество всяких разных парков. В общем, проведите этот день максимально спокойно, без агрессии, без плохих мыслей, и чтобы все было хорошо.

0: Давайте напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
0: Дмитрий, ну давайте мы узнаем.
1: Вот пишет нам Евгений. Добрый вечерочек от петербуржца. Начинаю экономить на платежах в компьютерных играх. Перестаю покупать всякие пропуски для получения доп. Наград в играх.
0: Да, сейчас у нас очень трудно пополнять баланс, поэтому тоже вот как-то... Но, конечно, тяжело. Тяжело. Приходится один уровень, знаете, проходить слишком долго. Если раньше так, ладно, сейчас какой-нибудь себе бустер прикуплю, и раз, два, три, елочка горит. То теперь, и, кстати, тоже интересно в этом. Ну да, очень долго один уровень проходишь, но тем не менее.
1: Ну, кстати, еще один комментарий. Начинаю пересматривать список своих подписок на всякие сервисы. И от чего-то отписываюсь. В принципе, да, когда прижимает, думаешь, что там мне там каждый месяц, откуда там у меня списывается, и как-то это получается.
0: Тоже почистить очень даже, кстати, важно. Я перестаю покупать себе красную икру, натуральную, перехожу на имитированную.
1: Кстати говоря. Выход.
0: Да. Мы тут просто с Дмитрием попробовали первый раз в жизни красную имитированную икру, правда, определенной марки, не будем говорить какой. Вот. Но мы, честно говоря, я просто думала, что это не похоже совершенно должно быть на... Ну, то есть все понимают, что едят имитацию. Но мы с Димой с закрытыми глазами пытались определить. Мы купили натуральную и имитированную.
1: Сравнение.
0: И мы не могли понять, где какая, на полном серьезе. То есть все-таки химическая промышленность дошла до высокого уровня. Мне интересно, как они ее делают. Кстати, да, вот даже можно же наверняка посмотреть, как вообще это, что это, из чего это, как это так.
1: Ну, хотелось бы знать, да, в чем, где вот, чтобы что там подсыпать. Ты представляешь, скоро будет таблеточка какая-нибудь?
0: Да, да. Я в этот момент подумала, думаю, господи, это же можно так и помидор, наверное, а может быть, он уже давным-давно не настоящий, может, его где-нибудь там как-нибудь сделали. Ну, то есть, интересный такой момент, для меня это было открытием. Так, кстати, у нас новость есть. Каждая третья россиянка призналась, что портила еду партнеру в качестве мести.
1: Так.
0: Значит, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчина не любит, пересаливали или делали блюдо острее. Мне кажется, что это глупо как-то. Ты сама, тогда вообще не готовь. А какой в этом смысл? Ты приготовила, так мало того, что вы с ним уже поругались, так он тебе еще и скажет, что ты готовишь плохо. Ну, то есть какая-то дополнительная история, такой плюс для хейта, что ли, ему еще. Подарить ему козырь, понимаешь? Ну, нет, это какая-то странная
1: месть должна быть изысканней как-то.
0: Не то, что...
1: Пускай он почувствует вкус. Но вот последствия после этого вкуса как-то будут немножко...
0: Да.
1: Не те, которые...
0: Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать тему. Но, кстати, не то, что продолжим, а мы уже будем бомбить финалочку в ближайшее время. Поэтому последние варианты ответов по теме принимаем.
2: 3, 2, 1, go! Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Авторадио «Ростов-на-Дону» представляет проект «Улицы Ростова».
4: Ростов – город, где начинаются большие судьбы. Сегодня о Ростиславе Плятте. Человеке, чей голос запомнили навсегда. Он родился в Ростове в 1908 году. В 16 лет, получая паспорт, он добавил к своей фамилии еще одну букву «Т». Так, по его мнению, звучало лучше для афиш. В 1936-м театр Завадского, в котором он служил, переехал в Ростов. И именно здесь к Плятту пришел первый крупный успех. Всенародную любовь ему принесла роль пастора Шлага в «17 мгновениях весны». А еще голос. С 1939-го он звучал в радиоэфире, был Шерлоком Холмсом и Робинзоном Крузо, говорил за героев мультфильмов, как «Львенок и черепаха» пели песню, «Алиса в стране чудес», «Снеговик», «Почтовик». Всего больше 100 фильмов и мультфильмов. С днем города Ростов! Пусть твои голоса звучат так же тепло и вдохновляют нас каждый день.
2: Улицы Ростова на Авторадио. Истории, которые могут вас удивить.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
2: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Качмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
7: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
8: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: прямо сейчас несколько интересных фактов, друзья, узнаем что-нибудь новенькое. Киви может улучшить качество сна через месяц регулярного употребления. Эйнштейн обожал поспать и спал по 12 часов в сутки. В древности гранат использовали как помаду для губ. В Вавилоне на Новый год царя били плетью. Если он заплакал, значит, год будет урожайным. Урожайным. Ну, знаете, что не сделаешь для народа. Тут как бы надо было выжимать слезы уже. Даже если плакать не хочется. Кианофобия, боясь снега, холода или льда. Дети рождаются без коленных чашечек. Они формируются только в возрасте 2-6 лет. Жвачку нужно жевать не более 10 минут. Дальше она может нанести вред организму. Растворимый кофе не имеет запаха. Ароматизатор в него добавляют позже. Замороженные фрукты и овощи не теряют своих полезных свойств. И еще в мире существует более 400 видов бумаги. Бананы растут вверх ногами. Я видела, точно. И еще страх перед инопланетянами известен как нейлоспорофобия. Значит, в гольфе вероятность дважды за одну игру попасть в лунку с первого удара составляет 67 миллионов к одному.
1: Невозможно, то есть.
0: Ну, это как-то совсем, да.
1: Но никогда не равно нулю.
0: Первая коляска была спроектирована так, что ее тащила коза. Ну и еще черный шоколад способствует притоку крови к наиболее важным зонам мозга в течение 2-3 часов. Поэтому, если вы хотите лучше соображать, просто немножечко темного шоколада. Ну а мы совсем скоро узнаем, кто сегодня будет самым крутым, заберет наш подарок, подбомбим финалочку. It's showtime. Погода!

0: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
16: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка PAUSOFCOMBANK. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
18: Пароль
19: ВТБ для бизнеса.
18: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
20: А второе?
18: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
21: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: А дальше тусовка.
22: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

some of that. Wait.

0: что, друзья, побьем финалочку. Прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. И, конечно, последнее сообщение зачитаем прямо сейчас по теме.
1: Сегодня полезный был эфир. Что вы меняете в своем быту, когда хотите сэкономить?
0: Спокойно отношусь к мобильным телефонам. Работает без тормозов, и ладно. Ходила, ну, тут понятно, тут уже про марки, поэтому не будем. Так, на комиссии банку изворачиваю, чтобы не заплатить лишнего. На обычной одежде, типа джинсов, футболов, носков. Я понимаю, когда сумка может стоить дорого, но обычные ежедневные одинаковые проходные вещи для меня не могут стоить дорого. И я не покупаю всякие дорогущие бренды, потому что не вижу в этом смысла. Это Алена. Не покупаю машину. Между прочим, большая экономия. На природных ресурсах стараюсь меньше употреблять воды, электричество, еды, продукты. Покупаю по минимуму только те, что ем сама ему, чтобы они не гнили в холодильнике. На самом деле мы очень много выбрасываем. Это правда, кстати.
1: Разумное потребление, да, молодцы.
0: На подписках, на платные сервисы с музыкой, фильмами и так далее. Дальше у нас экономлю на станке для бритья. Вот, принципиально не плачу за всякую ерунду. Так, ну понятно. На всяких обучающих мастер-классах не покупаю, можно все посмотреть в интернете или просто самостоятельно изучить вопрос. Также одежда в сезон. Кстати, это идеальная история. Всегда купальники покупаю зимой, а сапоги зимние.
1: О,
0: летом. А еще шубу надо покупать именно летом, а не зимой. Тогда она будет стоить намного дешевле, как минимум на 30%. Шампунь беру дешевый. Главное, что просто хорошо очищал. Чаще всего это просто маркетинг. А хорошие шампуни могут не стоить супер дорого. Ну и еще такси. Такси. Ох, как некоторые экономят именно на такси. Собственно, переходим со стандарта на эконом.
1: Елена пишет: я не ужинаю, сразу два плюса. И худею, и экономлю деньги. Владимир пишет: удивился платежам за электроэнергию. Бойлер на кухне в ванной переключился в режим эко, а микроволновка в режим постоянно выкал. На этом и экономлю.
0: Вынуждена признать, что я уже в том возрасте, когда да я на эти деньги столько мяса куплю, поэтому не ем в ресторанах. Просто совершенно точно могу сэкономить на этом. Рестораны только когда супер много лишних денег.
1: Вот Альберт переехал в свой дом, не платит теперь за капремонт, горячую воду и наконец-то не клеит на стены эту дурацкую бумагу обои. Я бы вот с Альбертом, конечно, поспорил. Не факт, что вы прям экономите, когда переезжаете в свой собственный дом, потому что обслуживание его обходится,
0: да,
1: ох, как недешево.
0: Но зато удовольствие какое.
1: Да, есть свои плюсы, конечно.
0: На маникюре, бровях и прочих процедурах в салонах все сама делаю и получаю удовольствие, занимаясь этим. Ну что, друзья, прямо сейчас Дмитрий у нас выберет победителя. Сегодня его очередь.
1: Сегодня это Лариса прислала свои сообщения в Максе. Вот она переходит на альтернативное отопление. Вместо обогрева коты, свитер и воспоминания о лете. Не берет кофе на вынос, использует рабочую кофемашину. В принципе, тоже вкусно. И на какой-то период, внимание, удаляет приложение с маркетплейсами. Вот это сила воли у Ларисы.
0: А еще это... можно вот пауэрбанк на работе заряжать, например.
1: В принципе, все свои гаджеты можно заряжать от зонового электричества.
0: Ну, тоже, знаете, экономия.
1: Тоже выход.
0: Ну что, давайте поаплодируем.
1: Поздравляем Ларису. Лариса, вам достается наша фирменная кружка.
0: Друзья, а я желаю вам, чтобы в эти выходные вы не экономили. Все-таки один раз живем, понимаете? Надо получать удовольствие, выжимать уже остатки бабьего лета. Как-то, вот, кстати, осенью поздней или зимой. Ну, хотя нет, зимой тоже не получится экономить. Там Новый год, конечно, там траты. Вот поздней осенью экономить хорошо.
1: А, кстати, сейчас купите подарки на Новый год. Всяко дешевле будет. Может быть, на этом хотя бы получится сэкономить.
0: Ну, как минимум, например, всякие разные вот эти истории, что если что-то снимать, какие-то путешествия, это уже точно. И то, мне кажется, уже, может, и поздно. Да, кстати, друзья, мы тоже продаемся с Дмитрием на Новый год. Да, мы стоим, мы ведущие мероприятий. Если вы хотите, чтобы мы провели ваш корпоратив, пожалуйста, маякуйте, мы с удовольствием откликнемся. И все пожелали, все сказали, даже прорекламировались. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
11: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
12: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Дон Эффект Шоу. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Кубок России «АйМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GP и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Город диктует ритм. Джили Сити Рей задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
0: Второе место.
2: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ «Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Радио ДФМ.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.